Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 763.
1: Наименование устройства.
2: Дальнобойная передвижная катапульта для переброски провианта, дичи и мелкого рогатого скота в осажденные крепости. Южная Франция, 15 век.
1: Краткий исторический экскурс.
0: Во время многомесячной осады средневековых замков и крепостей крестьяне из дружественных близлежащих деревень под покровом ночи незаметно для противника подкатывали к крепостным стенам специальную катапульту. Следом, волоком, крадучись или на конных подводах, доставлялись корзины с провиантом, птицей и домашним скотом. Корзины бесшумно грузились на специальные поддоны, а животное, предназначенное для переброски в героический тыл, накрепко привязывали к съемной метательной платформе катапульты, после чего нажатием на аркебузный спусковой крюк отпускали туго взведенные веревочные затворы, направляя таким образом съестное по эллиптической траектории через крепостные стены прямо в цель, в руки изголодавшихся осажденных. Для улучшения прицельности и кучности метания отстреливаемой живности придавалось быстрое вращательное движение.
1: Итак,

0: guerre.
1: Oh, là, avec le fromage.
2: D'accord.

0: то же самое время раздосадованный неприятель, спохватившись, открывал по крепости запоздалый пушечный огонь, но подкрепившиеся жители с удвоенным рвением и энтузиазмом отбивали ядра и атаки наземных супостатов.
1: Выше приведенная запись «Реконструкция» сделана в 1994 году по воспоминаниям участников событий возле крепости Маржон-Репетилье.
0: Ввиду протестов общества охраны домашних животных в качестве перебрасываемого животного успешно выступил цирковой подкидной акробат Роже Дюбуа. Дальность полета 174 метра.

железнодорожников. Вслед за ней вы услышите трек, конвертированный из формата MP3 в формат WAV нашей сотрудницей Ванессой Рыбкиной.

0: как живете, чипыльдуки?
1: Дым-тим, помаленьку.

0: Радиочип «Льдук» неусыпно имплементирует различные инновации в области информационных технологий. Многие слушатели привыкли читать газету с последней страницы, листать журналы задом наперед и нетерпеливо подглядывать в конец романа. Для этих категорий наших юзеров на радиочип «Льдук» разработан специальный новостной формат.
1: Реверс Ньюс на радиочип «Льдук».
2: Обратно новости.
3: Ньюс обратно, выпуск эфире в. Раз первый в неуже Грэмми наноминировался Башмет Юрий. Москвы солисты ансамблем с Башмет Юрий и театром Ириинского оркестром с Гергиев Валерий, вокал классический лучший за нетребко Анна, граммофоны позолоченные на году этом впретендовали России от представителя три сразу. Оркестра малого составе в Прокофьево и Стравинского произведения исполнения лучшее завручена награда. Грэмми премию музыкальную престижную получили Москвы солисты ансамблем с вместе дирижер и альтист знаменитый. Фролов Ян был вами в студии в
1: Реверс Ньюс.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Дорогой наш старый, добрый, ну или молодой и бодрый Чиполь-друг. Ты вообще-то в курсе, что волшебная кнопка поддержки радио Чиполь-друг ну очень ждет тебя на стартовой странице сайта 4duk.ru. Точнее, тебя ждет само радио Чиполь-друг. Потому что без тебя, голубчик, дорогой наш слушатель, без твоего посильного, но конкретного соучастия Чиполь-друг не будет жить и звучать. А оно тебе надо. И не тебе одному. Бремя поддержки радио Чиполь-друг можно осилить только всем вместе. Поэтому вперед! 4duk, кнопка.ru. Радио Чиполь-друг. И так будет с каждым.

0: Радио Чип и Дуг. Инфлюенсер вашего эмбиенса. Драйвер креативного локомотива. Триггер активного позитива. Диггер старого доброго нарратива. Генератор тотального конструктива. Дегустатор музыкального аперитива. Терминатор противного негатива. Прыггер и скоккер танцевального лейтмотива. Хедхантер волонтерского актива и органайзер слушательского корпоратива. Ваша лучшая безальтернативная перспектива.
1: Продолжить самостоятельно.
0: Радио Чип и Дуг. Мы знаем, где найти вас.

Batman and all sorts like that.

three, four, one, two, three, four.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

радио Чиполлюк. Обратно мы самые первые.

мелодия, которая только что прозвучала, не имеет ничего общего с тем, что первоначально планировалось. Мы приносим свои извинения. Виновные уже понесли административные наказания. И сейчас на наших волнах, наконец, долгожданная музыка для парного катания на офисных стульях.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Диджей Костофей должен вам ответить.
4: Алло.
3: Костофей, ответьте.
4: Да, это я.
3: Здрасте, прием. Диджей Костофей. Кто-то вас очень сильно хочет услышать в эфире радио Чапыльдук.
5: Кто-то вас направил.
3: Кто-то из ваших...
4: В наши уши.
3: Кто-то из ваших друзей или вишенка, или грейпфрут. И пишет, чтобы вы в ответ нам назвали 25 групп по металлу.
4: По металлу?
5: Давайте 7. 7. Хватит переспрашивать.
4: Я так много разного ответвления металла знаю, что боюсь, что буду...
3: Не уложитесь.
4: Это общее название.
5: Давайте 2.
4: А?
5: 2 давайте, и еще одну потом.
4: 2?
5: Да.
4: Металлика первый состав, металлика второй состав, который последний.
5: Спойте нам второй состав, что-нибудь. Можете сразу, вот, чтобы было понятно?
4: Не, у меня папа певец, я не пою.
5: Папа
4: играю.
5: Певец? А где папа?
4: Папа остался дома. Я еду в Витебск, чтобы потом завтра оказаться в...
3: А, так он в поезде.
4: В этом самом, как оно называется.
5: Ну, понятно.
4: Смоленске должен я оказаться завтра вечером.
3: А вы можете дойти сейчас до проводницы, дойти и спросить, почему они не заводят радио Чапыльдук по всему поезду через динамики? И второе, когда будет чай?
4: Чай позже, после проверки билетов.
5: А у вас билет есть?
4: Да, я, правда, вскочил второй вагон, потому что дико опаздывал. До 7-го шел, так что путешествие уже началось.
3: Ну спросите, вот могут они заводить по всему составу радио Чапыльдук?
4: Не-не-не, в моем родном городе радио Чапыльдук слушает только 2 человека. Я и еще один мой товарищ.
5: А папа?
4: Константин Лисовский.
5: А папа?
4: Папа? Нет, папа только поет в оркестре, солист-вокалист.
5: А слушать-то может при этом? Он что, не слышит? Он же поет, значит, слух хороший.
4: Ну, слух хороший, но я-то в поезде, а он дома остался.
5: Разумно. Так там ему и легче слушать Чапыльдук. Вы ему позвоните, чтобы он включил.
4: Нет, он не включит. Он второй день болеет и температурит.
5: Понятно. Сколько лет папе?
4: Лет папе?
5: Да.
4: Ну, 63 будет.
5: О, и поет
4: до
5: сих пор?
4: Мне уже 40.
5: Какой? Вам 40? Ух как.
4: Ну да, вот было месяц назад.
5: Отлично. Угу. Какой диапазон у папы? Он баритон или...
3: Или по металлу тоже.
5: Или контртенор?
4: Не-не-не. Он очень уважает Юрия Богатикова, поет песни из репертуара Магомедова, немножко из льва нашего драгоценного, Гривой, который Лещенко.
5: Да.
4: Ну и Кобзошу тоже иногда включает в репертуар.
3: Ну, отлично.
4: И Витас и Фрази есть такие старые закалки.
5: А где мы можем папу послушать?
4: Папу послушать?
5: Да.
4: Ну, наверное, в санатории Тёнки в следующие выходные, потому что в эти он вряд ли вытянет партию.
5: А давайте так. Мы сами можем не доехать, но, пользуясь тем, что у нас эфир-то хо-хо-хо...
3: Мы всех слушателей приглашаем в санаторий. Еще раз название.
4: Есть у нас такой поселок рядом с городом, Тёнки.
5: Чонки.
4: Девчонки, поедем в Чонки.
3: Чонки, девчонки.
4: Ну и все ездят.
3: В санаторий Чонки послушать папу.
4: Девчонки заехали в Чонки, потом у них болят печенки.
5: Прекрасно. А вот если парни заехали в Чонки, направо, налево, где там этот санаторий, где папа будет петь Богатикова?
4: А их там несколько, это поселок санаториев. Так что они там периодически меняют дислокацию.
5: То есть вы предлагаете с утра приехать в Чонки и ходить по всем санаториям?
3: Чесать по всем санаториям.
5: А как имя отчество папы, чтобы мы знали прекрасного вокалиста все-таки?
4: Григорий Терентьевич.
5: Здоровья ему пожелаем, чтобы к следующим выходным...
4: Обязательно. Я в понедельник вернусь и обниму его и скажу, что Чапыльдук с нами.
5: Вот.
3: Я запамятовал опять, какой ближайший город там?
5: Чонки.
3: К Чонкам.
4: А город Гомель. Я из Гомеля еду в Витебск.
3: Из Гомеля
4: в
3: Витебск.
4: Чтобы потом доехать до...
5: Смоленск.
4: До Смоленска, да.
5: А что
4: да,
5: у вас
4: надо
5: там?
4: Надо там поиграть, покрутить.
3: Он же диджей Костофей.
5: А, точно. Ну, давайте вам успешных прокруток всяких там, скретчей и все дела, чтобы...
4: Нет, скретчи немножко не мой профиль. Это в прошлом.
5: А что сейчас нынче? Как они это делают?
4: Ну, сейчас все цифровики, но я взял с собой и диски, и пластинки, и ноутбук. Ну, в общем, все, что будет... Как попрет, так и случится.
5: И винил взяли, пластинки?
4: Я думаю, что будет весело. Но пластинки, да, виниловые, конечно.
5: Чего взял-то?
4: Ну. Ой, ну, зачитывать не буду, в сумке лежит, расчехлять долго.
5: Ну, что так, навскидку?
4: Навскидку? Бодрящая мелодия.
5: Хорошо.
3: У вас купе или СВ, или как у вас, полка верхняя, нижняя, как едете?
4: 11-я плацкартная.
3: Кто
5: напротив?
4: Напротив? Девушка сидит, грустит.
5: А у вас есть покушать что-нибудь?
4: У меня?
5: Да.
4: Ну, там какие-то мандарины в кармане вроде валялись.
5: Предложите девушке, и это будет для нее симпатично.
3: Скажите, что мандарин, он такого же цвета и формы, как логотип радио Чапыльдук, завяжется беседа, то все, 5-10.
5: Глядишь, в Смоленске и вместе
3: Глядишь, через неделю мы будем гулять на свадьбе в санатории Чонки.
5: Прекрасный разговор, содержательный.
3: Меломанский, очень профессиональный, под стук колес. Девчонка напротив, впереди
5: папа
3: дорога.
5: Дома, прихворнул, но выздоровеет. Вокал, Чонки, Смоленск, сколько всего, проводница опять же.
3: Диджей Костафей был с нами.
4: И тут еще мы.
5: Счастливо, счастливо.
3: Удачи во всем.
4: Спасибо, ребята.
3: Папе привет, удачи. Пока.
4: Обязательно, пока.
3: И здоровья. Ага.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: I would like to present now the number one drummer of our time.

Этот фильм был так плох, что пришлось полностью его переснять, прежде чем положить на полку. «Кинг Видер», американский кинорежиссер.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдук. Грэндсон.

0: Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное радио.
1: Заклинаю я вас, хмары, громы и громовиці, я посылаю вас на лісы и воды. Тут у вас немає сили, немає сили!

и двернув бурю. Іди до мене. Я хочу спокій.

Фраза дня. В последнее время в мире неуклонно возрастает количество тела на душу населения.

Музыку, которая сейчас прозвучит в эфире радио Чипыльдук, нужно слушать обязательно в носках из собачьей шерсти с блендером в руках во время приготовления коктейля «Мохито».

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В связи с неуверенностью дикторов радио «Чип и Льдук» и их сомнениями в правдивости передаваемой непроверенной информации, некоторые новости на радио «Чип и Льдук» передаются сомневающимися дикторами в вопросительном формате.
2: Ladies and gentlemen, it's Question News on Chip and Dook Radio.
3: На радио Chip and Dook.
4: Здравствуйте.
5: В студии радио Chip and Dook Руфина Лялина
4: и Денис Кокорин.
5: В эфире ли новости? И новости ли в эфире?
4: Предварительные результаты голосования на выборах в Госдуму
5: 4 декабря.
4: Справедливая Россия 13,22%.
5: ЛДПР 11,66%.
4: КПРФ ли 19,16%.
5: Яблоко 3,3%.
4: Единая ли Россия 49,54%.
5: Патриоты России, правое дело меньше 1%.
4: И правое ли дело
5: процента?
4: Разговоры о повышении ли
5: пенсионного возраста ли вызывают во многих странах бурю протеста?
4: Протеста ли?
5: Однако поздний выход на пенсию может ли, способствовать сохранению?
4: Сохранению памяти? Сдержать развитие болезни Альцгеймера?
5: Доказывают ученые ли?
4: Ученые ли? В социальной сети Facebook произошел незначительный сбой.
5: Произошел? Незначительный?
4: Да и Facebook ли?
5: Сбой в работе системы безопасности?
4: Та сеть, в которой произошел незначительный сбой в работе системы безопасности.
5: В результате чего скрытые?
4: Да и безопасности ли эта система, если в ней произошел незначительный сбой?
5: Альбомы с фотографиями ряда пользователей стали доступны для всех?
4: С фотографиями ли? Может, с видео? Или с текстами в сети Facebook.
5: В числе жертв оказался и Марк Цукерберг, основатель Facebook.
4: И в числе ли жертв оказался он?
5: Ой ли!
4: Не знаем. Это еще надо проверить. На сегодня это все новости?
5: Все новости?
4: Все ли новости это на сегодня?
5: И это все новости?
4: С вами или не с вами?
5: Или не с вами. В студии была ли?
4: Или не была?
5: Руфина Лялина.
4: Руфина Лялина и Денис Кокорин.
5: Денис ли Кокорин и Руфина ли Лялина были с вами в студии?
4: На радио ли Чипль ли Дук? Дук ли Чипль — это радио.
5: До новых ли встреч?
4: Увидимся ли?
5: Увидимся ли.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7:07.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

марте текущего 1919 года в Москве состоялся международный съезд коммунистов. Этот съезд основал Третий коммунистический интернационал.

0: Это была минутка веб-радио Вьетнама на радио Чипльдук.
1: Wondrous in a vast and unknowable universe.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Итак, мы сейчас намыливаемся в какие дебри? Молдавия. Вот, кстати.
3: Молдова.
2: Молдова, да.
4: Dumneavoastră ați apelat numărul 6, 8, 7, 8, 3, 8, 8, 4. Vă rămân să înregistrați mesajul dumneavoastră după semnalul sonor.
3: Это по-молдавски мы были счастливы услышать нашего слушателя. Это радио Чапыльдук беспокоил вас, но мы вас не застали, но обязательно застанем. До новых встреч в эфире.

0: Дорогие слушатели, мы тут почему-то внезапно вспомнили, да, что Радио Щипальдук нужна ваша поддержка.
1: На ближайшие полгода-то у нас не очень...
0: Идет процесс, но надо поднажать.
1: Надо поднажать, друзья, иначе просто мы закроемся, и все.
0: Мы-то вспомнили, а вы?

Радио Чипльдук. Самое позитивное радио. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. Odevla. Tusan igen lácsa. Jaj, de suka. Igen, Janes. Hoppá!

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук. Гранса.

0: Литературные рецепты с Майком Еремеевым.
1: Венедикт Ерофеев. Москва. Петушки.
2: Коктейль «Слеза комсомолки». 1969 год. Лосьон «Лаванда» 15 грамм. Лосьон «Вербена» 15 грамм. Одеколон «Лесная вода» 30 грамм. Лак для ногтей 2 грамма. Зубной эликсир 150 грамм. Лимонад 150 грамм. Приготовляемую таким образом смесь надо 20 минут помешивать веткой жимолости. Иные, правда, утверждают, что в случае необходимости можно жимолость заменить повеликой. Это неверно и преступно. Режьте меня вдоль и поперек, но вы меня не заставите помешивать повеликой слезу комсомолки. Я буду помешивать ее жимолостью. Я просто разрываюсь на части от смеха, когда вижу, как при мне помешивают слезу не жимолостью, а повеликой. Коктейль «Слеза комсомолки».

Чиплибук. И так будет.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чипльдук. Самое позитивное радио.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: сервис.
1: Новый эксклюзивный сервис относительно недавно входит в дисконтный пакет VIP-услуг для четвероногих питомцев. Клиентов пока немного. И услугами нового аттракциона «Merry-Go-Round» Рублевка пользуются пока лишь первые посетители.

Единственное, о чем приходится сожалеть, это то, что я — это я. Вуди Аллен.

Фильм должен начинаться с землетрясения. А потом напряжение должно нарастать. Альфред Хичкок.

Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Распространенная ошибка начинающих носить тюрбан – затягивать его слишком туго. Нужно давать голове дышать.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Павел Валентинович Фетисов-Гурзо провел предыдущую ночь у себя в шкафу, разбирая вещи, и сейчас совершенно неожиданно вышел во двор. И вот что он пишет в письме своему другу Андрею Владимировичу Куц.
1: «Дорогая редакция, поставьте, пожалуйста, композицию, которая как раз сейчас и прозвучит в вашем эфире без моего напоминания. С удовольствием выполняем вашу просьбу».
0: Огромное вам спасибо.

Радіо Чіпельдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

Радіо Чіпльдук. Не радіо, а малина.

0: Дорогие наши слушатели радио Чипльдук, юзеры эфира и консьюмеры контента.
1: Как вы знаете, наш вечный движок и ваш личный дружок Юморайзер Мьюзифайер эфира регулярно нуждается в подзарядке.
0: Батарейка, на которой работает наш Чипльдук, периодически должна втыкаться в вашу сеть, а наш штепсель идеально подходит к вашей розетке и подключаться к вашей помощи.
1: Вы – наш золотой энергоресурс в виде вашей любви и поддержки. Поэтому без лишних слов.
0: Мы скупо, скромно и сжато попросим вашей поддержки.
1: А вы щедро, обильно, размашисто, энергично и сердечно откликнитесь и подзарядите на следующие полгода батарейки нашего с вами самого позитивного гаджета под названием Чипльдук.
0: Итак, прямо сейчас, на счет три. Раз, два, три, четыре, дук.ру.
1: Поставьте над нашей радиоточкой ваш восклицательный знак. Способы поддержки на нашем сайте.
0: Чипльдук. И так будет с каждым.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: бесполезно напомнить, что...
1: Что занесенный в книгу рекордов 118-летний пакистанец Пушмахур Кихмаджран самый старый человек на планете.
0: Причина такого долголетия – обычный склероз. Все дело в том, что незадачливый старожил уже который год подряд забывает, что ему давно уже пора в мир иной.
1: А никакие напоминания до него не доходят из-за полного маразма и потери слуха.
0: Жесты, подсказывающие ему нужное направление,
1: он тоже не видит.
0: Задумайся.

Картинка. Маленькая козявка гордилась, что ее предки были когда-то большими соплями.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Ой, вечер добрый.
3: Станислав.
4: Мы вам верим на слово. Давайте серьезно поговорим с вами.
2: Давайте.
4: Вот какие у вас сложности, что вас в целом волнует?
2: Волнует меня что?
4: Ну да, ну так серьезно, по возможности отвечайте так. Ну...
3: А он переспрашивает, выигрывая время, что пока он отдумывает ответ.
2: Я, конечно, я стараюсь хитростью брать.
4: А что будете брать ей?
2: Ну вот последний раз взял картошечку.
4: Интересно.
3: В магазине через служебный вход.
4: Поподробнее.
3: У нас такие уже есть, да.
4: Подожди-ка, картошечку хитростью.
3: Я же говорю, через служебный выход.
4: Так, а по овощам каким еще проходились подобным методом?
2: Я на самом деле овощи не сильно уважаю, не сильно люблю. Я вот честно могу признаться, мне больше нравятся фрукты.
4: Это интересная тема. Давайте поговорим более конкретно. Какие фрукты и почему все-таки?
2: Не знаю, боюсь оказаться пошлым, но мне нравится банан.
3: Вот, я думал, он скажет фейхуа. Так, банан.
4: Ну, согласитесь, банан калорийный, в общем, недорогой фрукт. Как в советские времена, не надо его зеленым держать в темном помещении.
3: Он не прямолинеен, так сказать. Нет. Это не для простых людей.
2: Знаете, какой-то... я нахожу очень много общего банана с собой.
4: А объясните.
2: Ага. Ну, я тоже не сильно калорийный. Так. Меня тоже зеленого не надо держать.
3: Так.
2: А вот.
3: Ну, бананы же они гроздьями. А вы что, из многодетной семьи тоже?
2: Нет, я вот одной гроздью.
3: Одиночный такой.
4: И уже не зеленый. Зеленым себя не считаете, да?
2: Ну да, уже пожелтел в некоторых местах.
4: А вот скажите, бананы, мы вот даже с Андреем обсуждали, да. Они бывают с точечками, знаете, такими.
3: Вы знаете этот самый главный секрет, что вот хороший банан, он вот кожура в кругленьких, черненьких
4: маленьких
3: точечках.
2: Я вот не замечал за собой.
3: А вы заметили.
4: А вы, у вас где магазин с фруктами и овощами? Далеко от дома?
2: В метрах 100.
3: Так может сейчас прямо смотаете?
4: Давайте, может, сходим сейчас?
3: Давайте, штиблеты надевайте.
4: Или вы сейчас это самое, ванну принимаете, может быть, что-то у вас?
2: Я на самом деле вот голышом хожу...
3: Самое время за бананами.
2: Просто не знаю, как у вас, а у меня здесь минус 10 практически. И мне голышом...
4: А где это вы так? Где это вы находитесь?
3: Голышом при минус 10.
2: Это город Новосибирск, Сибирь.
4: Значит,
2: и как-то голышом за бананами.
4: Ну что ж, действительно, я думаю, что не стоит заставлять голым, тем более, что, видимо, одежды же у вас никакой, да, сейчас нет нигде, да?
3: Человек убегает, быстро хватает банан и убегает. И тогда точно хитростью взял. Хитростью взял 5 кило банан.
4: Голый вбегает, это уже отвлекает маневр.
3: Нет, а была такая фраза у Станислава Ежелеца, такой знаменитый мыслитель и юморист. Он сказал, хочешь скрыть лицо, выйди голым. Гениально же сказано, понимаешь?
2: Великолепно.
3: Так и здесь вот. Хочешь взять бананов? Заходи голым.
4: А вы голым когда-нибудь куда-нибудь?
3: Кроме продуктового заходили?
2: Ну, в речку было дело.
3: Так подождите, вы в речку при минус 10 заходили головой вертикально с вышки? Или как?
2: Нет,
4: Параламовый
2: забегал лёд. Перпендикулярно да. Низине.
4: А где вы работаете?
2: Не знаю, поверите ли вы после моих слов, но я работаю психотерапевтом.
4: Ну почему?
3: Да.
4: Собственно говоря, люди к вам приходят раздеваться душевно, а вы...
3: Знаете, вы тоже можете нас сейчас, ну, упрекнуть, что мы как-то шутим там и там. Вы не первый среди наших слушателей. Это о чем-то уже говорит.
2: Не первый, кто слушает голышом.
3: И, в общем, наша целевая аудитория, мы теперь понимаем все лучше и лучше.
4: Да.
3: Психотерапевты со своими воробушками, скажем так. Вот. А я, знаете, еще что вам? Кулинарную рубрику. Вот у нас один слушатель в прямом эфире жарил картошечку. И вот мы онлайн наблюдали, как она, он режет ее, чистит, она потом румянится, он подмешивает, потом ее кушает, и мы вон перезванивали. Замечательный звонок был, надо будет, кстати, его переслушать. А бананы ведь тоже жарят, это десерт чудесный, он карамелится, получается сладко. Может быть, вы бананы пожарите нам в прямом эфире?
2: В прямом эфире пожарить бананы?
3: Ну, может быть, не прямо сейчас, но вот подготовитесь, мы вам позвоним, и будет. Ну,
2: это интересно.
3: Жарко бананов. Ну, хорошо. Значит, все темы мы отметили, все да. из вас...
4: Ну, я считаю, что...
3: Ну, психотерапевтическое это сильно, это хорошо. Я даже вот не знаю, как продолжать наш серьезный дальше разговор.
4: А я думаю, его надо закончить, его не надо продолжать.
3: Наверное.
4: Нам нужно, конечно, попрощаться и в следующий раз все-таки разобраться с бананами окончательно.
3: Да, и может быть, мы застанем его как раз на работе, и кто-то будет перед ним сидеть, и как раз он спросит, хотите об этом поговорить? И тут мы.
4: Опля.
3: Ну что же, до новых встреч.
4: До свидания.
2: До новых встреч. До свидания.
3: Новосибирск тем временем спит.

0: Тем, кто недавно открыл для себя пемзу в качестве средства для стирания граней между мужчиной и женщиной, как вы догадались, был посвящен предыдущий трек.
1: Ну а теперь музыка для пожилых расклейщиков афиш.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: в атлетизме и бодибилдинге.
1: Качок-сачок.
2: Качок-сачок.
1: Культурист-лентяй. Штангист, бодибилдер, занимающийся с облегченными муляжами гантелей и крашеной металликом деревянной штангой с блинами из папье-маше. Бицепсы качка-сачка – результат не накачивания, а закачивания туда большого количества ботокса. Качок-сачок не занимается на тренажерах, а посещает лишь душевую, солярий и раздевалку. Иногда женскую. Качок-сачок –

0: Добрый день всем. В эфире студия «Радио Чапельдук», и мы начинаем наше еженедельное «Когда бы знали, из какого сора». Мои гости, я с удовольствием их представляю, это Александр Наумович, «Бурим Глою».
1: Небо кроет.
0: У нас сегодня, как всегда, Анжела, «Зима, крестьяне, торжествуя».
2: Торжествуя на дровнях, обновляет путь.
0: И Эдуард. Это по одну сторону, наша Таня громко плачет.
3: Тумане море, голубом.
0: Также наш гость Игорь Валерьянович, яблоком бы выгрыз бюрократизм.
4: К мандатам почтений нету.
0: Дмитрий в чешуе, как жар горя, 33.
5: Благодаря все красавцы удалые. Великаны молодые.
0: И Павел Павлович, у лукоморья дуб зеленый.
6: И золотая цепь на дубе том.
0: И вот, наконец, с небольшим опозданием в студию входит наш дорогой эксперт Вадим. А вы на «Ноктюрн» сыграть могли бы на флейте?
1: Водосточных труб.
0: По скайпу с нами постоянно будет Едвига. Ехали медведи.
7: На велосипеде.
0: Итак, дорогие друзья, когда бы вы знали, из какого? Ну, начнем, пожалуй, вот с Александра. Александр Наумович, скажите, вот буря мглою небо кроет?
1: Видите ли, вихри снежные крутя.
0: Так.
1: То как зверь, она завоет.
0: То.
1: То заплачет, как дитя.
0: Как дитя.
1: Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей.
0: Выпьем.
1: С горя.
0: Где же кружка?
1: Сердцу будет веселей.
0: Ну что ж, Эдуард, вот наша Таня громко плачет. И?
3: Ну, выхожу один я на дорогу.
0: Допустим.
3: Сквозь туман кремнистый путь блестит. Ночь тиха, пустыня. Внемлет Богу.
0: И?
2: И звезда звездою говорит. Я настаиваю. Говорит, говорит, говорит.
0: Да, вот, кстати, Анжела. Вот вы говорите «говорит». А вот кабы я была царица?
2: Говорит одна девица. Угу. То на весь крещенный мир, понимаете, о чем я, приготовила б я пир.
0: Угу.
2: Да-да.
5: Вместе с тем, кабы я была царица, говорит ее сестрица.
0: Да, Дмитрий, вот хорошо, что вы вступили. То?
5: То на весь бы мир одна наткала бы полотна.
2: Одна?
5: Одна.
2: Наткала я полотна.
0: Так ведь...
1: Кабы я была царица...
0: Да, вот Александр Наумович.
1: Третье молвила сестрица.
0: Угу.
1: Я б для батюшки царя...
0: Так.
1: Родила...
0: Кого?
1: Богатыря.
2: Богатыря.
5: Богатыря.
2: И так происходит постоянно.
0: Да, Вадим, вот для батюшки, как вы считаете?
8: Я б для батюшки царя родила богатыря.
0: Да.
8: Типичный случай.
7: Я не согласна с вами.
0: Едвига.
7: Приехали медведи на велосипеде.
0: Подождите, Едвига.
7: За ними кот задом наперед.
0: Это Едвига по скайпу, мы ей дадим слово чуть позже. Все-таки сейчас Вадим. А за ним комарики на воздушном шарике, а за ними?
8: Раки на хромой собаке, волки на кобыле, львы в автомобиль.
0: Да.
8: Зайчики в трамвайчике, жабы на метле. И что? Едут, смеются, пряники жуют. То есть проблем нету. Никакой проблемы в этом нет.
0: Едвига, вот по скайпу, сейчас как раз я вас хочу спросить. Вот вы и ваши коллеги там вот в трамвайчике, они вот что, действительно едут?
7: Едут и смеются, пряники жуют. Так. Вдруг из подворотни страшный великан. Рыжий, усатый таракан.
8: Таракан, тараканище, рычит и кричит, усами

0: мигом проглочу.
1: Ну, это понятно, Анжела. Но вот и тут Павел Павлович у нас давно молчит. Я хотел бы все-таки спросить вас. Вот, Павел Павлович, вот посмотрите, ведь мело по всей земле, во все пределы, свеча горела на столе. Свеча горела?
2: Ну, знаете, я бы хотел начать, что... ведь, посмотрите, зима.
1: Да.
2: Крестьянин, торжествуя на дровнях, обновляет путь.
1: Да, лошадка, ну, да.
2: Его лошадка, снег. Почуя, плетется рысью как-нибудь. Ну, вы согласны?
0: Все у нас как-нибудь.
1: Подождите, Анжела, Эдуард, ну, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, но вот бегает дворовый мальчик. В салазке жучку посадив, себя в коня преобразив, а?
3: Ну, Шалун же заморозил пальчик.
1: Конечно.
3: Ему же больно и смешно.
0: А мать
3: понимаете? Грозит ему в окно.
0: Грозит ему
2: в окно. А я говорю, зима обновляет путь.
1: Павел Павлович, подождите, зима, какая зима? Весна идет.
0: Весна идет, я вам говорю, весна идет. Мы, молодой весны гонцы.
3: Она нас выслала вперед.
0: Она нас выслала вперед.
1: Нет, подождите.
4: Вперед, вперед. Весна идет. И тихих, теплых майских дней.
1: Александр.
4: Рубяный светлый хоровод. Толпится весело за ней.
1: Да, да. Александр Ильич, это все прекрасно. И весна, и так далее. Но вот у Вадима, например...
5: Февраль. Достать чернил и плакать.
1: Вот.
5: Писать о феврале навзрыд.
3: Навзрыд. Пока грохочущая слякоть. Весной черную горит.
1: Игорь Валерьянович, все-таки как вам, слякоть или травка?
6: Травка зеленеет,
1: ага.
6: Солнышко блестит.
0: Ну и, конечно, ласточка с весною.
6: С весною!
4: В сене к нам летит.
1: Согласен. И я люблю грозу в начале мая, когда весенний первый гром как бы резвясят. Понимаете, но ласточкой ласточкой. Но куда смотрят грачи?
4: Поздняя осень.
0: Что? Поздняя осень?
1: Вот
4: грачи улетели. Лес обнажился, поля
0: опустели. Только не сжата полоска одна.
1: Лес обнажился,
5: думу наводит
3: поля опустели.
1: Друзья, Павел Павлович, вот, Эдуард, нет, просто, театр уж полон, ложи блещут, партеры, кресла. Все кипит, враги нетерпеливо плещут. Взвившись,
0: занавес шумит.
1: И
0: быстрый нож ты нож
5: убьет. Кашка
3: сын к отцу пришел
5: и спросил окрока.
1: Ну, друзья, ну не все же.
4: Подождите,
1: я вас умоляю.
4: Как на подмогу,
1: я не жалею, не жалею. Не
5: забыл.
1: Я помню, что
5: восстал против
1: мнений света. Три девицы под окном.
0: В Россию можно только верить.
5: Убит.
7: Храните гордое терпение на Пушкинской 32 в банке во глубине сибирских руд. Хорошая ставка по кредиту, и не пропадет ваш скорбный труд. В банке во глубине сибирских руд. Пушкинская 32.
8: Торговый центр «Яблонь Дым» на Есенина 25/3, строение 4, не жалеет, не зовет, не плачет, но приглашает. Большой выбор березового ситца. Приходи весенней гулкой ранью, босиком или на розовом коне. Не стань скупее в желаниях в торговом центре «Яблонь Дым» на Есенина 25/3, строение 4.
1: Все высказались, да?
0: Коллеги,
1: ну вот, напоминаю, во-первых, это когда вы знали из какого. Ведь, кроме того, это было у моря. Где ажурная пена, где встречаются редко городской экипаж. Королева играла в замке башня Шопена.
5: Шопен,
1: и, внимая
5: да,
1: Шопену,
5: да, да, да, да.
1: Полюбил ее паж.
5: Полюбил ее паж?
1: Угу. Александр Наумович,
5: значит...
1: или вот Едвига давно не говорила по скайпу. Да, Едвига, вот любовью дорожить...
9: Дорожить умеете, с годами дорожить вдвойне.
1: Да, да.
9: Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне.
3: Послушайте. Ну, вот, я...
1: Да, пожалуйста.
3: Не, ну если звезды вот зажигают, ну значит это кому-нибудь нужно, да? Нет?
4: Значит, кто-то хочет, чтобы они были.
3: Ну кто-то же, значит, кто-то же называет эти плевочки жемчужиной, а?
1: Конечно, друзья, но ведь старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил. Вадим, ты один не умывался, и грязнулю остался, и сбежали от грязнули чулки, и башмаки.
2: А я бы с вами не согласился.
5: Я входил вместо дикого зверя в клетку.
2: Позвольте.
5: Это да, выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке.
1: Ну?
5: Да, жил у моря, играл в рулетку.
0: Дело в том,
1: подождите,
0: что...
1: Подождите, Анжела.
5: Обедал черт знает с кем во фраке.
4: Все это так.
1: Однако... Александр Иванович, сейчас Вадим закончит.
5: С высоты ледника я озирал полмира. Трижды тонул, дважды бывал распорот.
1: Ой.
5: Бросил страну. Что меня вскормило.
1: Да, Вадим, только нам тут не надо заводить архива.
5: Из забывших меня можно составить...

0: город.
1: Да, над рукописями трястись. Пал Палыч, в каком году рассчитывай, в какой земле, угадывай, на столбовой дороженьке сошли семь мужиков?
2: И при этом семь временно обязанных подтянутой губернии уезда Терпигорева Пустопорожней волости и смежных деревень Заплатова, Дыряева, Разутова, Знобишева.
0: Карелова, Неелова, Неурожайка тоже.
1: Неурожайка тоже, да.
0: Да, да, именно.
3: Сошлись и заспорили.
2: Сошлись и заспорили.
1: И заспорили.
2: Живется весело, вольготно на Руси.
1: Кому?
0: Кому?
1: Так кому? Александр Наумович.
4: Роман сказал, помещик.
1: А Демьян?
4: Демьян сказал. Чиновнику.
1: А Лука?
4: Лука сказал, попу.
1: Так купчине Толстопузому сказали братья Губины, Иван и Митродор. Да. Сними дядька Черномор.
0: Старик Пахом потужился.
4: Потужился, в землю глядя.
0: Что? В землю глядя.
4: Вельможному боярину.
0: Боярину?
1: Да, уезда Терпигорева.
4: Министру государеву.
1: Подтянутой губернии.
4: Попров сказал, царю.
1: Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых, да, Александр?
4: Да.
1: Вы согласны?
4: Мужик, что бык. Угу. Втемяшится в башку, какая блажь.
2: Коллеги, послушайте.
4: Колов ее оттуда.
2: Коллеги, послушайте.
0: Но, боже мой, какая скука с больным
1: сердцем. Вадим, мы же другого.
0: Отходя ни шагу прочь.
4: Такой ли спор затеяли, что думают прохожие?
1: Да, Александр.
3: Ты убогая, ты обильная, ты могучая, ты бессильная.
2: И ты могучая, ты бессильная.
1: Анжела, вы правы, конечно.
3: Интересно.
2: Матушка Русь.
3: И спросила Крока.
1: Что?
0: Мальчик радостный пошел. И решила Крока. Блин, буду делать хорошо.
3: Слушайте,
0: и не буду.
1: Да.
3: Папа, это в ответ помещаем в книжке.
0: Да.
1: О чем и речь?
0: И опыт сыношибок.
3: А у нас
0: и гений парадоксов. И случай бог изобретатель.
3: А у нас водопровод.
4: А у меня в кармане гвоздь.
1: Гвоздь?
4: А у вас?
1: У вас?
2: Светить. И никаких гвоздей.
0: Вот лозунг мой.
2: Вот лозунг мое солнце.
1: Это же лозунг Вадима.
3: Не выходи из комнаты.
0: Не
3: совершай ошибки. Ну зачем тебе солнце?
1: Зачем вам солнце, Дмитрий?
3: Если ты куришь шибку.
0: А у нас сегодня кошка.
1: Что?
0: Родила вчера котят.
1: Так это вчера,
0: ну,
1: Вадим,
0: котята
1: было.
0: Выросли немножко, а есть...
1: Из блюдца.
0: Не хотят.
3: А у нас водопровод.
0: Вот,
3: Шалун.
1: Ага.
3: Заморозил пальчик, ему и больно, и смешно. А мать грозит ему в окно.
0: А из нашего окна
3: площадь красная видна.
0: Пайл!
1: Напоминаю, друзья, это программа «Когда бы вы знали, из какого». И мы переходим к заключительной части программы. Так, продолжим. Анжела, вы помните?
2: Что?
1: Вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. И не мне одному.
2: Позвольте.
1: Что вы там себе пишете?
2: Я к вам пишу. Чего же боли?
5: Я
2: что
5: помню
2: я
5: чудное
2: могу
5: мгновение. Передо мной явилась
2: теперь
5: ты.
2: Теперь я знаю вашей боли. Меня презрением наказать.
4: Ты жива еще, моя старушка. Жив и я.
0: А жив и я.
6: Ну, жив и я. Привет тебе, привет.
2: Привет тебе, привет.
6: Что? На, пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет.
2: А вы думаете, я встретил вас и все былое? В ожившем сердце ожило. Не тут-то было.
4: Ну, я вспомнил время золотое.
1: И что?
4: И сердце стало так тепло.
1: Да, понятна точка зрения и Александра Наумовича, и Дмитрия, и Вадима. Ну вот, Эдуард, что скажете?
3: Ну вот что, я могу еще сказать.
1: А вот Анжеле есть что?
2: Ведь мамы разные нужны.
3: Это само собой.
2: Мамы разные, важны. Дело было вечером,
0: вдруг.
2: Спорить было
1: так.
2: Нечего.
1: Вдруг. Угу.
6: Из маминой спальни. Кривоногий и хромой.
1: Кошмар.
6: Выбегает умывальник.
1: И что?
6: И качает головой. Вот это, вот эта ситуация.
1: Да, согласен, это проблема.
6: Вот просто, вот скажите, вы представить ее можете себе?
7: А я великий умывальник.
1: Так.
7: Знаменитый мой Дадыр.
1: Подождите, Павел Павлович, это вот Александр Наумович считает,
4: я
1: что...
4: Я великий умывальник, знаменитый мой Дадыр.
7: Умывальник, начальник и мочалок, командир.
1: Угу.
4: Он ударил в медный таз и вскричал.
7: И вскричал Карабарас. А что бы вы там ни говорили, но я памятник себе воздвиг нерукотворный.
1: Павел Павлович, подождите, по-моему, это не вы, а Вадим.
4: Он уважать себя заставил.
1: Вот.
4: И лучше выдумать не мог.
7: Слух обо мне.
1: Ой ли.
7: Пройдет по всей Руси великой.
4: Его пример другим.
1: Что?
4: Наука.
2: Ах ты гадкий.
1: Игорь Валерьянович.
2: Ах ты гадкий.
4: Ну, боже мой, какая
2: скука. Ах ты грязный.
4: Скука.
2: Неумытый поросенок. Ой, ты чернее трубочиста, полюбуйся на себя.
0: Чтоб только слышать ваши речи, да.
2: У тебя на шее вакса, у тебя под носом клякса, у тебя такие руки, что сбежали даже брюки. Даже брюки.
1: Господа, товарищи, гуляет ветер, порхает снег. Идут 12 человек уже, понимаете?
4: Ванька с Катькой в кабаке. У ей керенки есть чулки.
7: Гетры серые носки. Шоколад миньон жрала.
1: Павел Павлович, я...
7: Синкерьем гулять ходила. С солдачьем
1: Павел
7: теперь
1: Павлович,
7: пошла.
1: Павел Павлович, а Ванька сам теперь бога.
2: Был Ванька наш,
7: остался.
2: Как
7: хотите, я достаю сейчас из широких штанин. Вот я достаю дубликатом бесценного
2: злого. И сразу. Друзья,
1: откуда дровишки?
5: Я волком бы выиграл с бюрократизм.
7: Читайте.
5: К мандатам
7: почтения
5: низ.
7: Читайте.
1: Кремнистый путь близ. Ну, я прошу вас, не жалею.
7: Пустыня
1: мне млет Бог.
7: Оклеветанный молвой.
1: Свинцом
7: людей жаждой мести.
2: Ананасы в шампанском. Ананасы в шампанском.
7: Не выслушай шампанского.
1: Господа, послушайте, здесь не звезды. Зажигают, кто-то здесь зацелован. Там кого-то побили. Ананасы в шампанском — это пульс вечеров.
4: Травка зеленеет.
7: Погодите,
4: не
7: спешите.
1: Возможно.
7: Было нечего.
1: Конечно.
2: Попробуй джага-джага.
1: Друзья, мы совсем забыли про Едвигу по скайпу. Едвига, что бы вы могли добавить в конце?
8: Жизни мышья беготня, что тревожишь ты меня?
1: Спасибо, друзья. Ну что ж, это было наше ток-шоу «Когда бы знали, из какого». Подводя итог, хочу сказать, давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться. И в ванне, и в бане, везде. Вечная слава воде. И вообще светить всегда. Светлей лазури. Как будто в бурик есть покой. И сердцу будет веселей. И не утонет в речке мяч. И финны ныне дикой тунгус, и друг степей калмык. И да здравствует мыло душистое, и полотенце пушистое, и зубы. Зубной порошок и густой гребешок. Ну что ж, встречаемся, как всегда, вчерашний день, часу в 6. Пишите нам по адресу: аптека, улица Фонарь, строение 4. Я там был, мед пиво пил, но усы лишь обмочил. С вами был я, Ермолай Федотов. Нет, ребята, я не гордый, я согласен на медаль. Это было ток-шоу «Когда бы вы знали». До новых встреч!

how you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

0: Quick News на радио Чипльдук.
1: Добрый день. В эфире Quick News на радио Чипльдук. В студии Артем Кузьминский.
2: В Москве за сутки выявили минимум смертей от вируса с апреля. Кадыров объявил о третьем этапе снятия ограничений в Чечне. На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива. В Сельта забило 6 голов в чемпионате Испании. РФС назвал возможную причину вспышки коронавируса в Ростове и Динамо. Анимационный фильм Андрея Ржановского получил приз на фестивале Ванси. СМИ узнали о планах Японии отказаться от размещения систем ПРО в США. Число вылечившихся за неделю впервые превысило число заболевших. Локомотив обыграл Оренбург в матче с тремя удалениями. В Госдуме назвали условия объявления 31 декабря выходным днем. РФС и РПЛ отказались считать форс-мажором вспышку вируса двух клубов. Акция МД за 5 лет выросли почти на 2000%. В начале июня в Москве выпало больше двухмесячных норм осадков. Карпин отреагировал на перенос матча Краснодар и Динамо. Полиция признала убийство 3 человек в Великобритании терроризмом. Путин сообщил о частых ночевках в Кремле. Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью COVID. РФС перенес матч Динамо и Краснодар из-за коронавируса. Неизвестные открыли стрельбу в Миннеаполисе. Эксплуатация ЦСКА предложила аннулировать сезон РПЛ. Срочно нужен хоум офис, как вирус подсказал новую планировку квартир. Собянин назвал сроки восстановления общепита в Москве. В ней Пруда назвали главное преимущество дистанционной работы. Президент Египта назвал легитимным прямое вмешательство в Ливии. Трамп анонсировал ограничения на вечер рабочих виз. Врач дал рекомендации по восстановлению иммунитета после самоизоляции. США испытали новые авиабомбы комплекса «Золотая Орда». Тяжеловес Волков проиграл главный бой турнира UFC в Лас-Вегасе. Трамп предложил сажать тюрьму за сожжение американского флага. Дирот назвал способ меньше есть. США решили лишить Болтона доходов от продажи книг с секретными данными. Гитара лидера Нирвана ушла с аукциона за рекордные 6 миллионов. Трамп ответил причастность к отставке обвинявшего его адвоката прокурора. 6 сотрудников предвыборного штаба Трампа заразились коронавирусом. Синоптики назвали самый энергетически насыщенный день. Неизвестные забрались в дом к лидеру другого Трумп. МВД Беларуси сообщила о задержании 270 участников предвыборных пикетов. Британия в результате нападения мужчины с ножом погибли 3 человека. Краснодар согласился перенести матч с Динамо из-за вируса. Участвовавших беспорядков офицеры объявили по обвинениям. Москве за сутки умерли 32 человека с коронавирусом. Гидромедцентр назвал регион России с экстремальной жарой. Главный тренер ЦСКА почувствовал выдавание после разгрома от Зенита. На западе Германии установили памятник Ленину. Донецкий Шахтёр стал 13-кратным чемпионом Украины. Два футболиста Динамо заразились коронавирусом. Сан-Франциско Форт Пинсов снизили памятник автору США. Московские врачи прилетели с Байкаля для помощи борьбе с COVID-19. Богатейший человек Азии вошел в топ 10 миллиардеров мира. Богатейший человек Азии уже вышел из топ 10 миллиардеров мира. Это были Quick News на радио Чипльдук. С вами в студии был Артем Кузьминский. Всего доброго, до новых встреч.
0: Quick News на радио Чипльдук.

0: перед мелодией, которая сейчас прозвучала, а точнее перед той мелодией, которая была перед ней, простите, сейчас прозвучит музыка для тех, кто сейчас...
1: Так, простите, я пойду уточню. А вы пока послушайте мелодию, следующую за той мелодией, которая должна была быть следующей.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

Внимание. 1000 рублей. 1000 рублей. 5000 рублей. 100 рублей. 50 рублей. 10 рублей. 10 рублей. 100 рублей. 50 евро. $100. 2 рубля. 1 рубль. 50 копеек. 10 рублей. 2 рубля. И 50 евро. Мы передавали деньги сотруднику радиостанции «Чипльдук» Александру Богдасарову, находящемуся в длительной служебной командировке в городе Ювяскуля, Финляндия. Продолжаем наше вещание.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: для тех, кто перешел с Нарзана на Ессентуки и обратно, вот для этих наших слушателей прозвучит следующая песня.
1: А предыдущий трек как нельзя лучше подходил для обучения завязыванию галстука при минусовых температурах.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапальдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Tijd heel dik. Cheapadok, toch? Cheapadok. Cheapadok, toch? Cheapadok.
1: Radio, radio.
0: Cheapadok.
2: Cheapadok.
0: Cheapadok. Cheapadok.
3: Я-то смотрю, что я не один такой. В принципе, народ-то есть, вижу, нормальное.
0: Чипудук.
2: Чипудук. Далек.
0: Дук.
2: Чип-чип.
0: Чипудук.
1: Чип-чип. Чипудук.
0: Подуп-дип-дук.
2: Чип-чип-чип-чип-дук.
1: Радио Чипудук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Теперь, друг.

Радио Чипальдук, превосходя свои ожидания.

0: Уважаемые юзеры, на радио «Чип и Льдук» проводится регулярный кастинг дикторов и ведущих новостного вещания. Предлагаем вашему вниманию выпуск новостей, записанный одним из стажеров в присутствии старшего редактора радиостанции «Чип и Льдук».
1: Quick News на радио «Чип и Льдук».
2: Начинайте.
3: Добрый день. В студии диктор Маргарита Козлова. В эфире актуальные новости.
2: Вот, кстати, хорошо вы сказали, что диктор. Здесь не указано ударение, но вы правильно произнесли, потому что вы уже знаете, вы, видимо, кастинг не первый раз проходите. Диктор, правильно.
3: Просто это моя мечта быть диктором.
2: Вот и замечательно. Посмотрим, как вы себя покажете, а там уже пригласим вас. Продолжайте.
3: Жителям Нью-Йорка предложили колокольчики. Жителям Нью-Йорка.
2: Ну, такой городок есть.
3: Да, я знаю. Жителям Нью-Йорка предложили
2: колокольчики. Неужели такое трудно?
3: Жителям.
2: Еще раз давайте, жителям. Какой город? Мы уже забыли, какой город. Маленький городок. Давайте еще раз. Жителям.
3: Жителям Нью-Йорка предложили колокольчики по щиколотку.
2: На щиколотку.
3: Жителям Нью-Йорка предложили колокольчики на щиколотку для отпугивания.
2: Отпугивания.
3: Для отпугивания крыс.
2: Все смешного здесь, я не понимаю.
3: Крысы. Страшно.
2: Неужели крысы так смешно?
3: Это страшно.
2: Давайте продолжаем.
3: По статистике, в Нью-Йорке на каждых двух жителей приходится один крызун.
2: Один грызун.
3: Один грызун, наверное.
2: Приходится,
3: да?
2: Ну, можно.
3: Один грызун.
2: Ну, хорошо, это уже ваша инициатива, потому что можно и так.
3: Ой, листочки потерялись. В американском мегаполисе. Сейчас, подождите, я сосредоточусь.
2: Нельзя спотыкаться на каждом слове, понимаете? Тогда слушатель не поймет смысла фразы. Все-таки должна же какая-то быть слитность, беглость, понимаете? Музыка, в конце концов.
3: Я
2: это
3: понимаю,
2: же очень
3: красиво. Не я же буду делать.
2: Это же, ну, красиво старались.
3: В американском мегаполисе крысы давно чувствуют себя хозяевами улиц.
2: Так.
3: Но их господству приходит конец.
2: Конец приходит им, правильно?
3: Там придумали новое средство для отпугивания агрессивной живности от прохожих.
2: Правильно.
3: Колокольцы непростые, они имитируют пронзительные звуки.
2: Ну, можно звуки, кстати. Ну, здесь...
3: Звуки, которыми крысы предупреждают друг друга об опасности.
2: Можно об опасности предупреждают. Угу. Хорошо.
3: Ну, вы как-то уже определитесь.
2: Нет, определяться будете вы.
3: А на каждом браслете есть 4 отлитых на 3D-принтере. Серия колокольчика.
2: Принтер. Вы что, не знаете прибор такой? Устройство домашнее?
3: Знаю.
2: Ну вот, на 3D-принтере.
3: На 3D-принтере.
2: На каждом браслете есть что?
3: На каждом браслете есть 4 отлитых на 3D-принтере колокольчика. Причем дизайнеры постарались так, что аксессуар не просто отпугивает крыс, но и выглядит стильно.
2: Да, выглядит стильно.
3: Крысы Нью-Йорка – это не просто грязные грызуны. Это культурное.
2: Культурное.
3: Наследие города.
2: Города.
3: Города. Извините.
2: Города, огород.
3: Есть даже городская легенда, которая гласит, что было время, когда крыс здесь было в 5 раз больше, чем людей. Крысы известные переносчики.
2: Переносчики.
3: Переносчики болезнетворных вирусов и блох, у которых своих вирусов выше крыши.
2: Хорошо.
3: И они готовы поделиться ими со всеми.
2: Или ими. Здесь, ну, это так, желающими
3: и нежелающими.
2: Здесь, кстати, вот разные ударения. Со всеми желающими... Нет, простите, сам ошибся. Со всеми желающими и нежелающими.
3: Ой, как это запомнить-то?
2: Ну, хорошо, постепенно потом.
3: Желающими и нежелающими.
2: Вот,
3: вообще даже странно, что колокольчики...
2: Колокольчики
3: на щиколотку в Нью-Йорке изобрели только в
2: 2020-х.
3: В 2020-х.
2: Нет, знаете, наверное, правильнее все-таки в 2020-х.
3: В 2020-х.
2: Ну, в общем, талько недавно, правильно?
3: Талько недавно. Талько...
2: В этом году.
3: В этом году.
2: В этом году. Году.
3: В этом...
2: Вы меня даже самого, видите, попутаете.
3: Это были новости на радио «Чип и Льдук». В студии была Маргарита Козлова. До новых встреч и берегите себя.
2: Берегите себя.
3: Берегите себя.
2: Ай, в студии был корректор Казимир Морочич. Спасибо.
3: Спасибо вам.
2: С вами действительно мучаешься тут. Сколько же это можно вот таких вот? Кастинг следующий.
1: Quick News на радио «Чип и Льдук».

Дорогие и верные наши слушатели, поддержите радио Чипальдук на следующее полугодие. И радио Чипальдук продолжит свой полет в эфире на околоземной интернет-орбите. Взлет со стартового космодрома 4duk.ru.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чиппельдук. Обратно на самые первые.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Ник Бэбиситер. Если вам нужно что-нибудь перевести, звоните мне, Николаю. Такой телефон в город Петербург. 750 км к северо-западу от Москвы.
3: Нет, он может на 750 км что-то перевести или с кого-то перевести.
2: А может
3: с чего-то.
2: Может быть, перевести старушку через дорогу на 750 км к северо-западу от Москвы. Смотри, если ввиду грядущего кризиса скайпить удобнее, то вот есть еще агентурный псевдоним в скайпе. Но вот смотри, человек в 2009 году уже предвидел, если ввиду грядущего кризиса. Угу. И вот мы дождались.
3: Видишь, кризис 2008 года, он уже его перешел.
2: Он первым уже перешел. И этот предвидел. Это просто этому человеку мы обязаны позвонить. А вот зовут его Бэбиситер.
4: Алло, слушаю.
2: Добрый день.
4: Здравствуйте.
2: А вот мы не знаем вот номер, тому же владельцу принадлежит или нет, но мы звоним вам практически с орбиты радио Чипльдук.
4: Вот как. Не ожидал.
3: Мы не рано.
4: Но вы позвонили правильно.
3: Но мы не рано, ничего. Может, перезвоним попозже?
2: 6 лет прошло. Заявочка от 2 мая 2009 года.
4: Нет, я бы даже сказал, что не рано, а вполне.
3: Вполне нормально.
4: Несмотря на то, что мы люди, так сказать, творческих профессий, 7 часов вечера, это не рано.
2: Угу. Творческих – это переводчик или бэбиситер? Потому что вот написано «Ваш новый бэбиситер». Вот так вы зарегистрировались. Как Бэби-то подрос уже там? Если Бэби – это Чипльдук, то мы подросли, нам вот 8 лет уже.
4: Знаете, я уже не слежу за вашей судьбой, наверное, 4 года. Потому что как-то наши орбиты разошлись. Может быть, это, конечно, не к лучшему. Я пока не знаю.
2: А ничего, орбиты иногда возвращаются.
4: Вот. На то, наверное, и расчет. Именно поэтому вы звоните через 6 лет.
3: Вы знаете, нас уже 4 года не существует. Мы как раз звоним просто понять, ностальгируем, знаете.
2: У нас просто сохранились номера всех телефонов, и мы себе устроили такое индивидуальное радиовещание. Вот 2 слушателя, это вот мы тут с Кириллом сидим, звоним старым слушателям и вспоминаем, как это было.
3: Вот что вас тогда радовало в Чипльдуке? Ведь же что-то тогда...
2: Зацепило?
4: Слушайте, это было просто что-то новенькое в плане подачи... Так сказать, всего и вся. Очень много всякого веселого и отвязного бреда, который был прямо вот в русло. Я понимаю, что и сейчас тоже.
3: Вы сейчас чем нас заменили-то?
2: На что перекинулись?
4: В качестве замен, знаете, сейчас эти самые всякие новомодные Spotify и Pandora. Оно, конечно, нет никаких штук и дрюк, которые были на Чипльдуке. Угу. Там только одна музыка, поэтому это, конечно, скучнее, чем

0: Потому что формат убойно специфичный.
1: Да, я вот и мы думаем. Действительно, столько лет прошло уже.
2: Никому это, наверное, не нужно уже
1: мы
2: сейчас.
1: Мы вот звоним сейчас многим людям, кто слушал тогда «Чип и льдук», и такие, знаете, голоса, ну, не старческие, но такие уже люди, видно, кто-то там уже и дедушка вспоминает уже, знаете, такие, что говорят, вот так вот, шепелявит кто-то. Конечно, время летит быстро, очень быстро.
0: Не, время летит быстро, но я уверен, что какие-нибудь новые люди явно найдутся. Весь вопрос, конечно же, меркантильный, весь вопрос финансовый.
2: Но все-таки может быть, сделать вот такой ремейк, то есть те же слушатели, вот мы обзвонили их, те же авторы, тот же сайт, и вот все по старинке, как это сделать через старый добрый Wi-Fi.
0: Я только за.
1: Ну, отлично, хорошо.
0: Если да, то я только за.
1: Очень хорошо. Нам просто важны, буквально каждое мнение важно.
0: Да. Ну вот, можете записать меня в лагерь. Тот, который «за». Я даже не знаю, кстати, а что. Есть люди, которые говорят «против».
1: Да, это огромный лагерь. Они говорят, ни в коем случае.
0: Мы уже постарели или что?
1: Они говорят, что нас подсадили против нашей воли на этот «Чип и льдук». Мы потеряли кучу времени, да, слушая эту станцию.
0: Мы, да, то есть просто они выставляют счет вам.
1: Практически, понимаете? И ваши деньги, которые вы даете, давали нам, мы и платим им. Потому что они выставляют счет. Сколько можно действительно людям морочить голову? И...
0: Вот мне кажется, что таких вот счетовыставляльщиков, их, конечно же, не нужно нашему,
1: правильно,
0: сказать, вот, чипульдукшевскому обществу.
1: Очень хорошо.
0: Неправильные люди, они меркантильные и вообще. А мы же какие? Мы же должны додумать о вечном, правильно?
2: Знаете, что я вам скажу? Дорогой вот бэби-ситер, вот мы пока с вами разговаривали, тут, по-моему, кстати, вот и от вас тоже пришел, дошел все-таки тот перевод, который вы тогда сделали на поддержание радио, и мы тут под шумок его уже и восстановили, уже можете практически уже сейчас заходить в эфир,
1: знаете,
2: и слушать
1: просто,
2: прямой эфир.
1: Мы просто хотели, вот у нас был баланс между теми, кто за, и теми, кто против,
2: и
1: сейчас
2: вы,
1: был
2: и вы
1: звонок решающий.
0: И вот я именно та самая
2: Да, это довесок тот, та капля переполнившая, поэтому можете прямо сейчас заходить на этот сайт, нажимать на кнопку «В эфир» и смотреть и слушать ваши любимые штуки. Онлайн-эфир 24
1: часа. И вы знаете, там будет, да, будут и дрюки тоже.
2: Да, и эта точка... Вот,
1: да.
2: И эта точка невозврата.
0: Единственное, что я бы пожелал пользоваться, так сказать, более быстрой системой денежных переводов в следующий раз. А то, ребят, вот как бы 6 лет...
1: Совершенно правильно.
0: Что-то там в бухгалтерии надо подкрутить.
2: Ну, никто вас за язык не тянул, понимаете? Мы-то всегда, мы здесь, мы ждем.
0: Ага.
1: Ну, я, Андрей, очень доволен, потому что, конечно...
2: Вот это точка рестарта. Вот этот рестарт, как сказать... Вот.
0: Нет, unfinish. Есть рестарт, а есть unfinish.
2: Unfinish. Вот это unfinish радио Unlimited, радио «Чип и льдук». Вот он сейчас произошел. И сделал это нам человек с ником Бэби-ситер.
1: Переводчик.
2: А вообще вот вы переводите по работе, по творчеству что, вот кого?
1: В кого и куда, да.
0: А, вы знаете все, что угодно. Начиная от некоторых президентов, заканчивая агрономами.
1: Переводит президентов в агроном и обратно.
2: Вы спичрайтер такой какой-то вот переводчик? Или...
0: Да что вы. Нет. Я просто их голос на другом языке.
2: А, синхронно так вот.
0: Ну и так такое тоже бывает. Вот у вас, вы же на радио, вы же голос слушателей, правильно?
1: Да,
0: а я
1: да.
0: Вот голос агронома и голос президента.
2: Здорово.
1: Ну, в следующий раз позвоним вам, поговорим с агрономом.
2: Нет,
1: но
2: мне интересно, вот язык, какой языковой группы все-таки предпочтительно, потому что у нас тоже, мы же Radio International, мы иногда адаптируемся под разные широты. Вот
0: германские языки.
2: Германские языки. Мы как раз собираемся делать...
0: Английский.
2: Да, для немцев. Слушайте, собираемся объяснять, что такое «Чип и льдук». Да, у нас, человек, вы следите, кстати, за эфиром, у нас есть объяснение, что такое «Чип и льдук», и по-английски. Вот сейчас по-голландски будет.
0: Это я помню.
1: Все. Сейчас начинает работу наша станция.
2: Обратный отсчет.
0: Я уже чувствую, как
1: шестеренки. Все, включайте.
2: Как зовут вас, дорогой наш, который 750 км?
0: Николай,
2: за МКАДом, 700 км от Москвы. Вот такой человек, решивший судьбу «Чип и льдука» в этот час, спустя 6 лет.
1: Счастливо! Спасибо вам огромное.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Слушайте «Чип и льдук». Пока.

0: прозвучала арабская народная мелодия «В пустыне пальма стояла».
1: Дружба народов на радио Чипыльдюк.

Это была музыка для чтения вслух произведений Никола Макиавелли в очереди на таможенных терминалах. Ну а сейчас прозвучит мелодия для тех, кто собирается засыпать сахар в стволы вражеской бронетехники.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Yeah!
0: В Москве ровно 17 часов 17 минут.

0: Жизнь, такую, как она есть, можно принимать только после еды.
1: Радио Чипльдук. Великая гастрономическая революция.
2: Переворот на 360 градусов.

0: каждый любитель футбола скажет вам, что для того, чтобы в Большом театре все тоже было справедливо
1: и честно, по-спортивному,
0: то если в первом отделении артисты балета танцуют на сцене, а музыканты играют в оркестровой яме, то во втором отделении,
1: как бы после смены ворот,
0: должно быть наоборот.
1: Оркестр на сцене, а балет в оркестровой яме.
0: Задумайся.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: Генеральный российской заявил, что организованная в стране угрожает национальной, так как она действует в каждом и проникла в органы. Эти слова прозвучали на совещании системы по вопросам борьбы, передает агентство. Мелкие образца 1991 года трансформировались в строго вертикальные, обладающие межрегиональными и международными. Генеральный обратился с призывом прекратить и начать. Обращаясь к своим, он заявил, что сейчас необходимо дать, так как оценки неадекватны. Сейчас в России действует 400, численность которых превышает 10 тысяч. За минувший год выявлено 1,2 тысячи, сообщает агентство.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: Рубероидная фантазия в апельсиновом суфле для нежилого пентхауза. Так еще можно было бы назвать песню, которая только что отзвучала в нашем эфире.
1: А вот можно ли следующую композицию назвать «Максимилиан, отвянь уже от Шарлотты»? Это уже большой вопрос к вам, дорогие слушатели.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

радио «Чип и Льдук». Ужасно!

бестселлер. Это позолоченная гробница посредственности. Логан Пирсол Смит.

0: Și pălduc aș cu muc.
1: Și pălduc aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Gamer Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: И вот пишет нам человек. Недавно с уверенной легкостью подсадил его на Чебулину. Он не мог запомнить название, но вот он будет счастлив звонку, но не знает об этом. Вот Чебулину, на Чебулину, Чебулину, Чебулину. Чебулина прям как фамилия.
4: А подожди, он какую-то гражданку как раз мне показал, что Чебулина.
3: Да. Алло, здрасте, Кирилл.
5: Здрасте.
4: Кирилл, а кто такая Чебулина и как ее зовут?
5: Что-что?
3: Чебулина знакома вам?
4: Гражданка.
5: Нет.
3: Чебулина. Нет вообще?
5: Нет.
3: Но из... А Чипальдук?
5: А, Чипальдук, да.
4: Ну, а Чебулина-то, Чебулина, может, все-таки припоминаете?
5: Да нет, не знаю.
4: Да нет, Ленка Чебулина из седьмого. Из седьмого подъезда. Ну, вспоминайте, вспоминайте.
5: Да нет, это, наверное, просто друг с большим воображением.
3: Ну, в общем, Васечек вас, видимо, так вот поздравляет таким образом. Мы вас с весной поздравляем.
5: Да, спасибо.
3: С днем радио. Вот у нас эта тема актуальная, день радио. Мы... Ну, мы, правда, как бы и не радио, и в то же время радио. Вот мы в интернете.
4: Но мы днем выходим.
3: Но нет дня интернет-радио такого, вот нет праздника. Поэтому мы где-то...
5: Не, ну, это тоже радио, поэтому...
3: Ну, тоже вроде радио, но в то же время мы интернет. А есть день интернета. Вот нам когда праздновать? Два раза в год или посередине между этими днями?
4: Ты заморочил человека.
5: Я думаю, лучше сделать вообще день Чипальдука, да и все. Не
3: день Чипальдука, международный день Чипальдука. Потому что это вообще такая Чебулина, в общем, вот. Отчебучить такой праздник. А вы чего поделаете сейчас?
5: А я сейчас собираюсь вот ехать на Маёвку.
3: О, а на Маёвку ездили, да, ведь как раньше? Белые рубахи надевали, собирали литературу запрещенную, покушать, выпить.
5: Ну, в принципе, сейчас ничего не поменялось. Тоже литература запрещенная,
4: все то же самое. А что еще?
3: И с девками обязательно.
4: Ну, понятно. А что у вас еще запрещенного? Расскажите, что запрещено.
5: Свинина.
4: О. Во! Отлично, отлично.
3: Раз.
4: Может похрипеть свинина? Нет у вас под рукой там, нет?
5: Ну, в принципе, я могу себе попросить на похрипеть.
4: Давайте.
3: Хороший такой. Его надо свести. У нас еще одна девушка есть. Она вот делала уи-уи-уи. Такой поросячий визг радости. В общем, хорошая парочка. У нас как ниф-ниф, но вноф-наф-наф.
4: Не в кайф, да. Спасибо огромное. Ну что же, похрюкали. А давайте тогда сигналы относительно точного времени вашей свинины.
3: Не, а может, человек, подожди, на Маёвку еще гармонь брали. Может, есть гармонь какой-то, аккордеон. Нет, нет, там аккордеончика у вас, баяна какого-нибудь, нет?
5: Да нет, аккордеончика нет, у меня только есть вот футбольный мяч из руки. Футбольный
4: мяч. Ну, почеканьте тогда пять раз, можете начеканить?
3: А шестой в окно его.
4: А шестой в окно, и поровнее, чтобы...
3: В стекло. Будет сигналы точного времени.
4: Давайте аккуратно почеканим. Можете вот там...
5: Когда начинать, вопросы?
4: Нет, как удобно, удобно.
3: Да, потом, когда отчеканите, говорите, как у нас принято, значит, там пять раз это, а шестой какой-нибудь другой звук, и говорите, передавал такой-то, такой-то.
5: Окей,
4: давайте. Поровнее чеканьте, чтобы, ну, там, понятно, да, чтобы не было так уж очень разброс.
3: Поехали. Кирилл?
5: Точное время передавал Кирилл. А время...
3: А не важно, главное, что оно точное.
4: Давайте еще раз, по-моему, так. Пять раз не было. Кирилл, давайте...
3: Не, мы просто
5: прослушали. Было?
4: Давайте еще раз на чистую. Уже сколько времени скажем, прям, чтобы все было без
3: бутылка. Сейчас еще точнее время будет просто.
5: Поехали.
3: Поехали.
5: Точное время от Кирилла где-то 6 часов.
3: Где-то 6 часов. Где-то Кирилл сейчас передал
5: футбольный, нам сигнал.
3: Отлично.
4: Где будете играть-то? В полузащите или на воротах?
5: Только нападение.
4: Только нападение.
5: Ага.
4: Ну хорошо, побольше вам в индивидуальную обводку идти. Не жалейте соперников. Как
3: а говорится. Вы на бережку будете или в лесочке?
5: Да. Знаете, самое главное, вам желаю, чтобы ни при каких раскладах не закрывались.
4: Хорошо.
3: Стараемся.
4: Вот. Вы тоже не закрывайтесь, что называется, в атаку идите, открытые тактики должны быть.
3: Пока вы открыты, и мы открыты.
4: Да. 3 минуты жестко, остальное в кость. Пока.
3: Пока.
5: До свидания.

Надеемся, прозвучавшая песня помогла вам при лепке миниатюрного бюста натурщика из пластилина. Следующей композиции Никита М. из Темиртау передает веселый музыкальный привет Ольге Никитовне, своей покойной преподавательнице по химии. Are you ready, fellas?

Большой палец делал большое дело. Он заведовал кукишем.

0: Ночное вещание на радио Чиплдук.
1: В эфире наша рубрика «В помощь засыпающим».
0: Сегодня мы отходим ко сну под умиротворяющие, убаюкивающие звуки работающего телевизора. Не выключайте ваш телевизор. Через 12 минут он выключится автоматически. Но вы уже будете спать глубоким, спокойным сном.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Начинаем нашу программу, наше острое публицистическое ток-шоу. И сегодня наш гость Марк Федорович Алтуфьев.
1: Здравствуйте, Марк.
2: Добрый день.
0: Добрый день. И тема нашего сегодняшнего ток-шоу, нашего сегодняшнего интервью – хорошие и плохие. Или поставим вопрос по-другому – кто хороший, кто плохой? Давайте начнем. Совершенно, в общем-то, очевидно, что мы хорошие, а не плохие. Вы согласны с этим?
2: Безусловно.
0: Это даже
2: мы хороши.
0: Понимаете, но нужна конкретика. В чем мы хорошие, а не плохие?
2: Это хороший вопрос.
0: Можно, конечно, сказать огульно во всем, понимаете?
2: Хороший вопрос, одновременно и вопрос плохой.
0: Да.
2: Понимаете, тоже. Потому что, может быть, лучше начать с того, почему они плохие, понимаете?
0: Потому что они плохие.
2: Первое, да, что приходит на ум, и, в общем, здесь добавить, по сути, нечего.
0: В вопросе содержится уже ответ, понимаете, конечно, они пишут, что они хорошие, а мы плохие.
2: Это понятно, поэтому я абсолютно с вами согласен.
0: Но степень хорошести, плохости, она сопоставима, по модулю. Мы значительно лучше в своей хорошести, чем они плохи в своей плохости.
2: И хорошего больше нашего. Хорошего больше.
0: То есть на круг, если
2: просуммировать, да. Потому что их плохое, оно может быть, знаете, наше хорошее, почему мы такие хорошие, оно, конечно, хорошее.
0: И это хорошо.
2: Это очень хорошо. Но их плохое, оно больше плохое, понимаете? Понимаете, что я говорю? Концентрат плохого выше, чем у нас концентрат хорошего. Мы хорошие, никто не спорит.
0: Но плохость в расчете на голову, так сказать, на душу населения.
2: Да. Они просто отвратительные, даже можно так сказать, понимаете? Можно даже такие вещи употреблять.
0: В принципе, да.
2: Можно. А мы хорошие.
0: А мы замечательные.
2: Замечательные.
0: Если они будут идти в эту сторону, что они... отвратительно.
2: Они-то думают, что они хорошие.
0: Безобразные. То тогда мы тоже в эту сторону можем идти.
2: Естественно.
0: Что вы прекрасные, замечательные, обалденные, великолепные.
2: Да. Но они-то думают, что они хорошие. В этом вся проблема. Знаете, как им?
0: Но доказать... суть все равно, этой парадигмы.
2: Да. Как им доказать, что они плохие? Понимаете, как? Какие должны быть аргументы? Они же никаких аргументов не воспринимают.
0: Аргументы должны быть хорошие. Если они хотят доказать, что они хорошие, то аргументы должны быть хорошие. А если мы хотим доказать, что они плохие, то аргументы не могут быть тоже плохими, а аргументы все равно должны оставаться хорошими.
2: Они должны быть хорошими. Понимаете, что все делают? Я боюсь чего? Мы-то будем хорошими, потому что мы есть хорошие.
0: По-хорошему, мы хорошие.
2: А они-то плохие, но они про себя плохие. Не скажут, что Бог какие мы плохие, понимаете?
0: И это плохо.
2: Конечно. Они-то думают, что они тоже хорошие. И больше того, они считают, что они, которые они плохие, что они на самом деле хорошие,
0: а
2: плохие-то мы, понимаете? Вот что все дело.
0: Хорошо, тогда
2: как это может быть такое? Это же этого не может быть, понимаете? Потому что мы хорошие.
0: Это совершенно очевидно.
2: Нет, это даже, не знаю, кто это может опровергнуть. Только они плохие.
0: Давайте возьмем исследование последнее, хорошее исследование одного хорошего института по кривой развития хорошести. Она ведь хорошие показатели дает.
2: Показатели очень хорошие.
0: Очень хорошие. И в то же время их плохой институт...
2: Знаете, мы хороши, Хороши мы, знаете, очень.
0: Кто бы спорил?
2: А вот что их институт хороший, я вас понимаю.
0: И их плохой институт плохих исследований, их плохости, он показывает им их хорошесть.
2: Их институт плохости, он плохо показывает, понимаете? Значит, он показывает неправду. В этом все дело. Понимаете?
0: Причем даже неправда, она плохая.
2: Конечно.
0: Неправда ведь у нас неправда хорошая.
2: И у нас неправды не так много.
0: И это хорошо.
2: Это очень хорошо. Их неправда больше, и она возведена в культ. Но ведь раньше, мы-то всегда были хорошие. А они всегда ли были такие плохие? Ведь они тоже когда-то были хорошие.
0: Я бы вам возразил, Марк. Знаете, до определенной точки мы были не очень хорошие. Мы не всегда были хорошие. Когда-то были не очень хорошие.
2: Мы можем быть хорошими, мы были хорошими, но мы остаться плохими, либо быть еще хуже.
3: Они не могут эволюционировать в сторону хорошести. Между нами пропасть.
2: Это было бы хорошо. Было бы хорошо, если бы они эволюционировали в сторону хорошести. Но это невозможно.
3: Это лежит глубже. Просто есть в мире плохие и хорошие.
2: Но давайте начнем.
3: Люди. Плохие с точки зрения и хорошие с точки зрения.
2: Давайте вспомним, президент, что такое хорошо и что
3: такое не очень хорошо, то есть плохо. Есть ведь еще и поэма «Хорошо». А вы что имеете в виду?
2: Я имею в виду еще и роман Сергея Васильевича Рахманинова «Здесь хорошо».

0: На радио Чипльдук звучит программа «В помощь засыпающим».
1: Люди тянутся к хорошему, сами, они к плохому тянутся.
2: Но что плохие вещи?
3: И очень часто плохие, отрицательные плохие, привлекают симпатии, даже возникает симпатия к плохому, понимаете? То есть это надо быть очень крепким, как мы хорошим, чтобы не поддаться искушению стать плохим.
1: Ну, все-таки вот подводя итог нашей дискуссии, вот однозначно, мы хорошие, а не плохие. Или наоборот, они плохие, мы хорошие.
3: Подождите. Мы хорошие, а не плохие.
1: Да.
3: По-моему, здесь двух мнений быть не может. Вопрос, хуже ли они?
1: Вы опять усложняете.
3: Нет, я хочу считаю, просто понять. Они плохие, это ясно. Но хуже ли они тех, что они есть сейчас, понимаете? Вот они хуже, или они такие плохие, как мы о них думали? Или они еще хуже, понимаете? Потому что
1: это глубоко вы копнули, глубоко. Я думаю, это тема нашей следующей
3: потому
1: программы.
3: Потому что мы хорошие, по сути, во многом, даже лучше, чем мы о себе говорим о хороших.
1: Ведь вот они и говорят плохо, правда?
3: Они говорят...
1: И действуют плохо.
3: Плохо.
1: Думают плохо.
3: Плохо.
1: Они все делают плохо. Плохо кормят аквариумных рыбок. Плохо у них лыжи скользят. Плохо собирают грибы. Бреются они очень плохо.
3: Они – это как бы концентрат, и все, что они делают, все они делают очень ровно, четко и плохо.
1: И главное – назло тем, кто делает хорошо.
3: Да. Многие из них хотели бы делать хорошо, хотели бы, но они
1: могут,
3: делают.
1: Они не
3: могут и не хотят.
1: Да, да.
3: Это очень часто бывает. Есть среди них, бывают, встречаются кто-то, кто не такой плохой, не такой уж плохой. Плохенький, но неплохой.
1: Да.
3: Но под влиянием общей массы, понимаете?
1: Это проходит.
3: Это проходит, да? Но ведь кто-то должен быть плохим. Иначе как мы бы могли понять, что мы хорошие, понимаете? Они должны, кто-то несет это бремя плохих. Просто они по каким-то причинам думают, что они хорошие, а мы плохие, понимаете? Вот в чем как бы основное заблуждение.
1: Мало того, если люди соберутся все хорошие,
3: угу,
1: то обязательно там по сравнительной, так сказать, величине, те, кто не очень хороший,
3: будут относиться
1: они автоматически будут относиться к плохим.
3: А они на
1: там
3: самом деле хорошие.
1: Там снова возникнет эта каста плохих, а на самом деле они хорошие. Так вот я и думаю, не являются ли те, которые сейчас плохие, как раз именно той
3: бывшими
1: частью...
3: Бывшими хорошими.
1: Бывшими, просто не очень хорошими. И мы их туда записали, понимаете? Это как в математике, вот эта ось нулевая. Мы ее поднимаем наверх, и тогда все, что ниже этой оси, становится отрицательной величиной.
3: Как доказать плохим, что они плохие? Вот что мы должны сделать?
1: А надо от обратного. Вы хорошие. Надо говорить им, вы хорошие. И тогда результат их деятельности, слов, мыслей и всего, он войдет в противоречие. Да, если вы такие хорошие, то что ж вы такие плохие?
3: Да. Но если все, как и мы, станут хорошими, хорошо ли это будет? Все вокруг хорошие, вообще все хорошие, все поголовно.
1: Отвратительно.
3: Вот в том-то все и дело. Поэтому
1: жизнь
3: очень
1: станет скучно.
3: Хорошо очень,
1: это
3: что
1: нивелировано
3: они...
1: все будет.
3: Хорошо, что они такие плохие.
1: Да.
3: И те, пусть они такими хорошие, плохими и остаются.
1: Да.
3: Я вот так скажу.
1: И пусть они тянутся тем, кто...
3: К плохому.
1: Тем, кто еще хуже.
3: Да. Совершенно правильно.
1: Потому что если у них тоже не будет стимула развиваться, то исчезнет вот эта антитеза, вот эта вот напряженность полярная между хорошим и плохим.
3: Так
1: а если
3: они
1: будут тянуться, если плохие будут тянуться к хорошему, это неправильный вектор. Они не должны стремиться становиться
3: плохие
1: лучше.
3: Не могут стремиться,
1: они должны
3: хорошим
1: стремиться становиться хуже.
3: Они должны просто один раз себе сказать, что они плохие. Они почему-то не хотят это говорить. Они должны себе сказать, да, мы плохие, мы будем еще хуже. Понимаете? Они почему-то, почему-то считают, что они хорошие.
1: И ведь сейчас также сидят где-то такие же, как мы.
3: Да.
1: И обсуждают в таких же словах нас.
3: То есть, но мы уже для них...
1: Это как антимир какой-то, блядь, зазеркалье.
3: Зазеркалье.
1: Где они хорошие, а мы плохие.
3: Они будут думать, что мы плохие, а они хорошие.
1: Да.
3: Это, конечно... Очень странно.

0: надо, мы-то с вами это понимаем. Но я, вот, подытожив, хочу сказать свою точку зрения. Пусть все остается так, как есть. Пусть количество хороших остается хорошим, а количество плохих остается плохим.
1: Неплохо.
0: Хорошо.
1: Хорошо.

0: Чипльдук. Ваша беспроводная радио.
1: Нет на карте страны даже точки, где бы ни

much. Too much. Too much. Too much. Too much. Too much. Too much.

0: Музыкальные новости на радио Чипльдук.
1: Продолжается финансовый кризис в Грузии. Экономические обозреватели

выражают озабоченность нестабильным состоянием экономики. Если и там события будут развиваться по сценарию, то не исключено, что банковская система предложит свой вариант развития событий, близкий к... С другой стороны, потепление отношений между... и... дает определенную надежду на укрепление межправительственных связей. И их ближайших соседей. Таким образом, можно с некоторыми оговорками констатировать, что...

0: другой, при взвешенной внешней и внутренней политике смогут преодолеть затянувшийся кризис в сфере недопроизводства комбикормов для...
1: Эй, мы да силон келот хайта, кумме танцимя лайерста лайта, саливили хиппу-тупу-тапу-дэппи-типут хилиалле.
0: Это были музыкальные новости на радио Чипльдук.
2: Jack's really...

Дорогие слушатели, напоминаем, что вы можете в меру ваших возможностей снова, а кто-то из новичков может быть и впервые, поддержать радио Чипальдук на следующее полугодие, которое не за горами. Это было бы, как всегда, очень кстати. Поддержите наш с вами Чипальдук. Мы без вас никуда. А с вами всегда. Зайдите на стартовую страницу сайта, там все понятно. Мы очень ценим ваш вклад в дело всемирного очипальдучивания. Поддержите процесс. Ждем. Информация на сайте 4duk.ru.

0: как жрете, чипы-дуки?
1: Да, дым-дым, помаленьку.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
2: В Москве ровно 20 часов 20 минут.
3: And the sound began up.

0: Спортивное обозрение на радио Чипальдук. Спортивное обозрение на волнах радио Чипальдук. Как вы понимаете, ведущий Наум Востриков – это я. И сегодня, а что и греха таить, каждый раз в нашей программе один и тот же, но какой замечательный, эксклюзивный гость. Сергей Николаевич Шувалов, он же Марк Лазаревич Рознер.
1: Ну, сегодня не об этом, да.
0: В гостях у нас.
1: Я Сергей Николаевич. Добрый день, Наум, да.
0: Конечно же.
1: Приветствую всех наших слушателей.
0: Наши сегодня будут разговоры актуальные. Если вы кто-то из вас забыл что-то о Сергее Николаевиче, то, конечно же, это наш эксперт, специалист широкого профиля, специалист по допингу, по различным спортивным вопросам. И идет у нас чемпионат мира по футболу раз в 4 года. Это замечательное, знаменательное, удивительное событие. И, конечно, сегодня мы будем говорить именно об этом мировом кубке. Сергей Николаевич, вот если совсем вкратце, какие такие вот опорные базовые моменты, чем отличается от предыдущих чемпионатов, что ожидаете?
1: Да, ну что ж, дело в том, что, конечно, одна из интриг, которая была объявлена, это, конечно, обещанная речь Трампа.
0: Да, да, безусловно. Начать мы должны не совсем даже со спорта, а с вот самого мероприятия, когда все телекамеры будут устремлены, внимание сосредоточено и на ком? Не на футболе, получается, а она, как обычно уже, на Дональде Трампе.
1: Может быть, даже он уже эту речь сказал, но сейчас ничего невозможно верить, потому что кругом фейки, искусственный интеллект, поэтому мы не знаем. Но дело в том, что он увязал свою речь с НЛО, UFO, неопознанными летающими объектами и пришельцами.
0: А как это связано с футболом?
1: Вот да, вот, вот как
0: вот
1: раз
0: интересно речь, это имеет какое-то
1: и
0: отношение?
1: И к нам попал, значит, черновик его распечатки вот этой речи, в которой выясняется...
0: А, то есть они попали в интернет, и они даже у вас есть,
1: да,
0: вы
1: да,
0: видели?
1: Да, есть какие-то утечки. Да, ну, я не знаю, это, как говорится, за что купил, за то продал. Да, значит, и в этой речи он, конечно, собирается поприветствовать мировой футбольное сообщество и открыть сенсационную совершенно весть, что инопланетяне уже давно среди нас. Это тоже, так сказать, фигурирует уже на новостях, новостных потоках.
0: Ну, вроде как не секрет, но сейчас официально уже, да?
1: Да, да. И вот поэтому будут обнародованы файлы, фотографии, возможно, будет даже приведен один из представителей, значит, но дальше больше. Вы спросите, а при чем здесь футбол?
0: Да, вот
1: почему
0: я это спрашиваю.
1: Привязать это к футболу? Дело в том, что впервые на футбольном чемпионате среди множества команд со всех континентов будет принимать команда, участие команды инопланетян. Футбольная команда.
0: Так, и это есть интрига. Но я вижу футбольную сетку, сборной там нет инопланетян.
1: Да. Она пройдет немножко вне конкурса, и она сразу будет в финале играть.
0: Так, поэтому... все, я понимаю. Значит, лучшая команда, ну, как там у нас, это будет либо Испания, либо Кабо-Верде, Кюрасао будут играть в
1: лучшая
0: финале.
1: Лучшая команда Земли. Она будет представлять, защищать честь Земли. Вот. И она встретится с командой инопланетян. И вот тут-то как раз вы спросите, а в чем же, так сказать, приз? В чем же будет, так сказать, награда победителя?
0: Ну, во-первых, это будет уникально. Такие ли они, как мы?
1: Ну,
0: потому что большое значение имеет физические данные.
1: Да,
0: может быть,
1: конечно.
0: Это люди трехметрового роста.
1: Да.
0: А тогда у землян
1: есть
0: шансов
1: два
0: маловато.
1: Вида, два вида вот этих гуманоидов. Есть карликовые, такие маленькие породы миниатюрные. И есть такие гиганты, значит, такие трехметровые, 2,5 метровые. Вот. И непонятно, какая будет команда, пока это тоже интрига, может быть, смешанная. Одни маленькие, другие большие, тоже очень интересная игра получится. Вот. И в результате этого матча выяснится, кто же, так сказать, будет дальше жить на Земле.
0: Ага.
1: То есть кто победит...
0: А кто вылетает?
1: Да, того и планета. Вот. А кто проиграл, вылетает в прямом и в переносном смысле слова. Так сказать, выметается с этой планеты. Вот, и такой спортивный поединок, это лучше, чем, согласитесь, это лучше, чем какие-то бойни, так сказать,
0: нет, борьба, я абсолютно, война абсолютно согласен. Тогда выступление Дональда Трампа является просто необходимым и абсолютно органичным, уместным.
1: Не, конечно, конечно.
0: То есть впервые его вот это выступление будет настолько, уместным. В точку.
1: Да, совершенно уместно. Ну, кроме того, еще один маленький нюанс. Возможно, будет играть в составе, в посеве команд, команда роботов, роботов-андроидов. Вот. И, возможно, если она победит, то будут встречаться роботы-андроиды, но земные, с гуманоидами, извините за каламбур.
0: А вот кто победит, если вот мы возьмем прям вот земляне, инопланетяне? Вот у вас есть какие-то, предчувствия хотя бы?
1: Я не объективен, поскольку я представляю, как вы понимаете, команду землян, но любопытно, если победят андроиды, роботы, то получается, что они должны будут, так сказать, жить на Земле. То есть, инопланетяне должны, так сказать, освободить территорию. Вот, а андроиды и роботы будут как раз вот обладать планетой.
0: Ну, все-таки это у нас какая-то, пусть и ближайшая, но перспектива. А если вот вернуться к исходным
1: конкретике. Вот, очень любопытный посев. Знаете,
0: у нас кто играет-то вот с кем?
1: Очень много играет новых каких-то государств. Мы о них рассказывали в нашем эфире.
0: Кабо-Верде.
1: Кабо-Вер,

0: 9 вроде.
1: 9. Но, знаете, там такая ситуация. Дело в том, что 4 игрока заболели. И они вроде бы...
0: Это с Кюрасао.
1: Они не могут играть с Кюрасао. Да, они прилетят, но они будут болельщиками. У них тоже мало болельщиков, поэтому часть прилетели как футболисты, часть как болельщики.
0: Ага. Угу. Ну вот ваш прогноз, несмотря на такие, казалось бы, неравные условия, а вот все-таки команда Кюрасао имеет хоть какие-то шансы закончить матч хотя бы один? Или, может быть, даже свести его в ничью, или не равен час выйти в следующий круг?
1: Ну, вы знаете, мне кажется, поскольку это такая курортная территория, романтическая какая-то, островная, то там, мне кажется, побывало очень много иностранных туристов. Там может быть очень здоровый генофонд. То есть, понимаете, когда попало на вот эти природные условия, фрукты, море, свежий воздух. Поэтому неизвестно, каков там этнический состав. Это могут быть очень сильные физические, физиологические футболисты.
0: Сергей Николаевич, а еще какие вот введения новые? Как вот вам ВАР, этот так называемый способ решения спорных вопросов?
1: Да, вот этих повторов и так далее. Вы знаете, есть такое предложение, оно тоже обсуждается, возможно, будет внедрено, может быть, даже на этом чемпионате, потому что многое держится в секрете. Так вот, теперь отныне предлагается, чтобы матч судил не только судья, но также, чтобы был судья, адвокат и прокурор. Понимаете? То есть, потому что единолично просто так вот решать тоже не очень хорошо. Нужны, так сказать, доводы за и против. Ну и как в любом следственном, так сказать, действии, будет еще и следователь или сыщик.
0: За то, сколько свидетелей, да?
1: Свидетелей масса. Да. Но интересно, что именно вот сыщик, так сказать, следователь, который прямо на поле шурует, так сказать, шныряет, вглядывается, подслушивает и так далее. То есть он тоже собирает улики, потому что камера, да, ну вот такой, так сказать, и вот эта вот, так сказать, четверка судей и следователей, она уже более объективно знает обстановку на поле.
0: Ну, все будет решаться прямо там в моменте, как сейчас говорят, или, может быть, будет следующее заседание, на которое там одна команда может не прийти.
1: Ну, как в судах обычно бывают, суды длятся по несколько лет. Поэтому, может быть, этот ВАР будут отсматривать, потом будут проверять, не фейк ли это, может быть, это искусственный интеллект сгенерил, и вообще весь матч, может быть, отсутствует, а это все картинка сгенерированная. То есть сейчас очень много нужно проверять. Ничему нельзя верить. Вот в чем вопрос.
0: Ну, как говорится, доверяй, но проверяй. Очень хорошая поговорка. И в нынешних реалиях просто без нее не обойтись.
1: Да.
0: Ни в футболе, ни в каких других видах спорта.
1: Нас ждет интереснейшее событие. Я думаю, мы, конечно, будем держать наших слушателей в курсе и делать то сли апдейт.
0: За кого болеть будете, Сергей Николаевич? Давайте на чистоту.
1: Ну, я не знаю. Дело в том, что...
0: Нет, если не хотите, чтобы не сглазить, можете не отвечать. Я просто так спросил, чтобы внести какую-то живинку.
1: Вы знаете, что я старый городошник. И мне очень нравится команда, значит...
0: Города.
1: Да-да. Но они не представлены в чемпионате. Но их соотечественники будут играть. Значит, там... Ну, я не буду называть, чтобы тоже не сглазить. Вот. Поэтому мои симпатии городошные.
0: Чтобы город по имени Земля, под названием Земля, наш большой город,
1: да, ну,
0: выиграл вот инопланетян. Вы, если мы вернемся опять к нашей теме, с которой мы начинали, все-таки нам надо инопланетян
1: нам надо разобраться, наконец, с этой темой, с этими андроидами. Кстати, есть роботы-андроиды, а есть роботы-айосы. То есть айфоны.
0: А, айфоны.
1: Да, андроиды против айосов. Там тоже они даже, кто победит, уже тогда эта команда роботов, либо андроидов, либо айосов будет
0: совершенно
1: играть.
0: На иной уровень выходит
1: новый
0: чемпионат мира
1: новый,
0: по футболу.
1: Беспилотный футбол. И да, вообще, кроме того, еще вот интересная такая вещь. Вот я упомянул таких сыщиков.
0: А беспилотный футбол, это без тренера, да, вот если так перефразировать?
1: Ну, это, видимо, уже управляемый откуда-то из...
0: То есть он может не находиться на скамейке запасных.
1: Дистанционно. Человек сидит дома у себя где-то в Австралии, да, и управляет матчем или отдельным игроком каким-то. То есть вот такое
0: вот, на мой взгляд,
1: было.
0: Управление отдельным игроком – это очень важно, и это будущее.
1: И еще вот я упомянул такой момент, вот среди, значит, судья, прокурор, адвокат, и следователь или сыщик, и игроки-шпионы. Дело в том, что некоторые команды из-под вальзагодя,

0: За 10 лет внедряют своих людей в чужие команды. И они не подозревают, что во время решающей игры этот любимый ими форвард или защитник,
1: не открывая карт, все это время играл по-честному, как бы отдавался, а в ключевой момент между ног пропускает гол.
0: Вот эти вот игроки, так сказать, подсадные, подставные шпионы, что ли, такие штирлицы футбольные, я не знаю, как это назвать, вот это новые технологии. Потому что я говорю, сейчас никому нельзя верить. Все нужно проверять, проверять и еще раз проверять.
1: Но... Сергей Николаевич, как всегда, было крайне любопытно, интересно, и то, что мы находимся теперь на другом, как бы, уровне восприятия футбола, отношения к футболу и планетарный масштаб, о котором всегда говорили, мол, футбол объединяет, футбол это лучшая игра нашей планеты, он, конечно, выходит на новый уровень, такой межпланетный футбольный конгресс.
0: В то же время футбол объединяет, но поскольку сейчас каждый может посмотреть запись, любое удобное ему время, нажать на паузу, то даже вот крик «гол» или «судью намыло», он будет звучать не одновременно. То есть кто крикнул сегодня утром, кто-то завтра, кто-то через месяц посмотрел этот матч. То есть все как-то вот это вот единение немножко распыляется. Но мы за старый добрый футбол, конечно, всего остального. Страстями, азартом и единством времени и места.
1: Огромное спасибо, Сергей Николаевич. Продолжается чемпионат мира по футболу, и мы, конечно же, по возможности будем следить и интересоваться вашим мнением эксперта.
0: Спасибо, держать что... всех в курсе. Да.
1: Спасибо, что пришли.
0: Спасибо, что позвали. Всего вам доброго.
1: Счастливо, друзья. Спортивное обозрение на радио «Чип и Льдук».

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
3: Еще одним инициатива парламенту – штрафоваться граждан, шумящие в ночное время. Если законопроектом будут принять, то полуношники придется приглушать звуков телевизором и магнитофонах с 10 часах до 6 и воздерживаться от ночного музицирования. Депутатах все-таки принят законом, запрещающим употребление словом «доллару», еврам и названиях другой валютам, наценникам в рекламе и публичного выступления. Однако они кардинально изменившись. При необходимости ценах можно уточнились в иностранную валюту, а на депутаты и сенаторам прямую запрету и вовсе не распространившиеся.
2: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка» и новостях. И снова звучало немножко на музыкой об радио «Чипльдук».

А сейчас приглашаем к динамикам ваших домашних котов. Пусть эти серые, рыжие, усатые, полосатые, жирные лентяи вспомнят свою шальную молодость вместе с нашими дорогими музыкантами.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Страничка поэзии на радио Чиплетук.
1: Ты ворвался в жизнь мою нежданно, изменил мою реальность.
2: Мысли мерцают, на сердце вспышки и любовь без передышки.
1: Все начиналось, как невинный флирт.
2: А теперь пуст без тебя, мой мир.
1: Ты волшебный, ты с другой планеты.
2: А ты из моей мечты.
1: О, боже, какой мужчина. Я хочу от тебя сына.
2: А я хочу от тебя дочку. И точка,
1: и точка. Не хватит всех на свете нежных слов, чтобы описать мою любовь.
2: И по ночам не плакать по мелочам? Ты как время лечишь мою печаль. Знаю я, любовь моя взаимна.
1: Женщина прекрасна, когда любима. Ты волшебный.
2: А ты с другой планеты.
1: А ты из моей мечты.
2: О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына.
1: А я хочу от тебя дочку.
2: И точка?
1: И точка.
2: Ты Джонни Депп.
1: И Брэд Питт.
2: В одном флаконе.
1: В одном флаконе.
2: Ты как самый лучший, ты записан в телефоне.
1: А ты волшебный, ты с другой планеты.
2: А я на все вопросы к тебе нашла ответы.
1: И все вместе.
2: О боже, какой мужчина! Я хочу от тебя сына. И я хочу от тебя дочку. И точка?
1: И точка.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Знаете, как быстрее всего

Чип-льдук. А смысл?

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Вы прослушали песню для погонщиков-верблюдов в районе левого притока верхнего течения Нила «Бахр-эль-Газаль». А сейчас прозвучит песня для повышения надоев молока от коров ахалтекинской породы.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 202.
1: Российская Федерация, 1991 год. Костромская область, село Большие Сычи. Конструктор-самоучка, лауреат премии журнала «Изобретатель» и рационализатор за август месяц того же года Ефрем Анисимович Белкин. Репортажная запись с испытательного полигона машино-тракторной станции. Изделие номер 1454. «Зверь-машина». Принцип действия устройства является эксклюзивным ноу-хау автора-конструктора.

0: В эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Ньюс на радио Чипальдук.
2: Здравствуйте.
3: В студии радио Чипальдук, Роберт Конковский и...
2: Единый учебник истории в году. А вчера министр образования и обозначился единому учебнику истории. Нужно создать единый стандарт. Это перечень событий и имен. Он будет сформирован в ходе общественного обсуждения, которое до осени.
3: Михаил, но ведь в этой редакции учебника...
2: Да, Владимир Мединский.
3: Продолжаем обзор курховских газет. Депутаты не решают однополым фальсификатам. В числе поддержанных парламентариями установление результатов такие браки.
2: А какие браки, Михаил?
3: А Георгий Сейзин и Катуцинский и установление
2: Понятно.
3: Спонсор этого выпуска новостей к плодовым препаратам Чемпионом Бин. Чемпионом ваше здоровье, плодовым всегда. Продолжим обзор.
2: Новости культуры. До указа президента Шарлига звонил. Обозреватель советского спорта Лиш Владимир Яшина выступает против съемок, не соблюдающего 100% историческую шарлигизм. Все кричат про легенду номер Шарлигизм, а я не могу смотреть это, потому что я знал Валерку Шарлигизм. Над этой личностью для меня художественности. А чтобы коснуться из всех около 30 лет невозможно.
3: Пробки. Нам сообщают на Дмитровке, Новый Арбат, стоит, вы простоите, потеряете 4 часа,
2: а развязка на Соколе.
3: Патрулируется вертолетов, это нам сообщает водитель белой Тойоты, Михаил.
2: Развязка на Соколе 2014. В 2014 году.
3: Кстати, как парковочные агресты?
2: Практически нет.
3: Реклама на радио Чипальдук.
2: Оставайтесь.
4: Тревожит пара фунтсальцем по ночам.
5: Бля, в суде 40 лет.
4: А центральный родочерин на дороге.
5: Забыли, как ставить банки.
4: Жена просит фрух оберти.
5: А горчичники не помогают.
4: Он стал пошаливать фунтсальцем. Лучший выход из создавшегося хвостания – Drinking Drum Vin.
5: И перемедон – Hello, Shab.
4: Drinking Drum Vin. И все проблемы хостятся.
5: Звоните, и вы получите.
4: Наш телефон – Drinking Drum Vin. Каждому сунется на сумму скидка по 2%.
5: Звоните прямо к нам.
4: Лицензия номер 1-4-4-6-7. Лига! Drinking Drum Vin.
5: Ваш надежный выбор.
2: Новости погоды.
3: Завтра в Москве ожидается ротор 15 градусов, ветер слабый, 5 метров и 7 миллиметров ртутного столба.
2: Это были новости на радио Чипальдук.
3: В студии был Михаил Воробцовский.
2: Да, ждите обзора нашего...
3: И Никита.
2: Наш обзор новостей еженедельно на радио Чипальдук. До свидания.
3: До новых встреч.

0: Следующие 8 композиций, 4 из которых вы услышите не до конца, а 2 не сначала, звучат сейчас на другой радиостанции, название которой в переводе с туркменского означает «выдра».
1: Которых там, отродясь, никто не пробовал.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Так, вот нам прям вот только что, минуту назад прислал координаты.
3: А, вы не думаете, что мы вам так быстро...
2: All in smile, да? All in smile, как понял.
3: Вы не думаете, что вам так быстро с Чепельдука позвонят? Вот сейчас вот оставили заявку, и сейчас прям сразу вам позвонят, прям вот так и с вами будут говорить. Вы даже не рассчитывайте на это. И не надо вот так считать, что мы вам сейчас прям вот прям все бросим и будем вам звонить. Да?
4: Вообще не ожидал.
3: Вот именно, и все. И правильно, и не надо ожидать. А то оставили заявку, думаете, прям сразу вам позвоним? Нетушки! Не
2: ждите,
3: надо.
2: Подождите, вот годик-другой.
3: Да. А то так, знаешь, тоже пришлют, говорят, звоните им. И вот сразу берешь и звонишь им. И что получается?
2: Ну.
3: Нет. Ну. Это сейчас нельзя говорить, Андрей. Ну. Если мы сейчас поговорим, у человека, ему надо, он будет...
2: Ты дай человеку поговорить
3: не
2: сначала.
3: Надо. Мы ему должны предупредить, чтобы ждал. Ждите. И все. Клади трубку, все, кладите.
2: Чтобы знать, вот.
3: Конечно.
2: У него... ник у вас, вот мы не поняли там какой-то.
3: Вот
2: Саратов.
3: У него ник, и мы не поняли, все. Скоро позвоним, ждите.
4: Жду.
3: Вот, правильно, все. Вот. Ну, потому что надо добились.
2: Все, пока.
4: Да я смотрел на телефон и ждал вот этот.
3: Он еще здесь, смотри, такой, убирай вот.
2: Вы еще здесь, что ли?
3: Ну что, Андрей, по-моему, да он опять сидим вырубить, что ли?
2: Мы не можем отключить вас, у нас тумблер не работает. Что?
3: Он не хочет отсоединяться. Положите трубку, видите, вы столько народу
2: мешаете. Вы мешаете людям музыку хорошую слушать на радио.
3: Давай заглушим хотя бы, Вот, невозможно человек какой-то.
4: Да нет, я слышу вас и рад вашему звонку. Прям смотрел на телефон и ждал, когда это произойдет.
2: Ну
4: вот
2: ладно.
4: Вот только нажал отправить заявку, и сразу же я прям просто чувствовал и ждал.
2: Ну ладно, оставляем вас в эфире, так и быть. Не будем вырубать. Висите на трубочке тогда, дышать можно, только ничего не говорите, чур. Ладно? Вот сутки висите и слушайте Чепельдук.
3: Да, ну вот это, видишь, это то, что нужно.
5: У нас все хаты записаны.

0: Любопытный факт.
1: В фильме «Молодой мастер» с Джеки Чаном в главной роли есть эпизод, в котором герой Джеки дерется с помощью веера. Его смогли снять только с 1300-й попытки.
2: Вау, Джеки Чан.

0: Развозчиком пиццы в Дуйсбурге посвящалась эта композиция.
1: Ну а следующая заявка в танцевальных ритмах от эвенкийских последователей Георгия Гурджи.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так, Шура.
4: Алло.
3: Шура?
4: Да.
3: Алло, здравствуйте, Шура. Вот, знаете, мечтательно написано про вас. А как он поет?
4: Да, вроде бы языки. А с кем имею честь?
3: Подолжи. Злые языки. Имеете честь с радио Чип и Льдук?
4: По-моему, это розыгрыш.
3: Нет.
4: По-моему, это розыгрыш.
3: Нет, это не
5: вообще,
3: розыгрыш.
5: Вообще, знаете, все радио Чип и Льдук, по сути своей, если вы успели заметить, как своего рода розыгрыш. Но 6 номеров не угадал никто, вам сразу скажу. Поэтому даже не надейтесь.
3: Скажите, вы в Германии или где? Вот судя по номеру так.
4: Судя по номеру, да.
3: Ну, а уже просто хорошо представлять, что Германия. Так, значит, какая часть Германии примерно?
4: Это город Кёльн такой.
3: Кёльн, думаю, да, у нас известный. Там есть, да.
5: У вас там самый маленький, по-моему, собор такой, как это... Так это?
4: Ну да, да.
5: Часовенка
4: это
5: такая.
4: Это так.
5: А вот, когда входите туда, надо сильно нагибаться вам, вот, чтобы туда попасть, вот в эту маленькую дверцу?
4: У вас, мне кажется, ошибочное представление о размере людей в Германии. Нет, они практически абсолютно такие же.
5: Очень хороший ответ, спасибо большое.
3: Так, ставим птичку.
5: Да. А тогда можете, может быть, нам по-немецки что-то спеть? У нас, вы знаете, мы часто обращаемся к радиослушателям. Позвоним, бывало, в Ивано-Франковск, говорим, спойте по-немецки. Они как-то...
3: Нет, в Ивано-Франковск по-французски.
5: Ну, а мы им по-немецки спрашиваем, в этом все и дело.
4: Я не знаю, я, к сожалению, не знаю немецкого. Песен я их никогда не пел.
5: Хорошо, а вы можете нашу какую-то песню спеть на немецком? Что вам стоит?
4: Нет,
5: голос у вас хороший, опять же.
4: Попросите меня что-нибудь с родины, что-нибудь такое.
5: С родины?
3: Туликов, песня о родине.
4: Я даже готов спеть на заказ.
3: Вот.
5: Ну, что можно сказать? С чего начинается родина?
4: Ну, мне нужны слова. Сейчас, секунду. Сейчас вам будет, с чего начинается родина.
3: С чего начинается родина? Вот сейчас мы узнаем в Кёльне, с чего начинается родина.
4: В твоем букваре.
3: Букваре. Да. Хорошие слова.
5: Акапелла.
3: Сейчас таких слов не пишет
5: да,
3: никто.
5: Да, акапелла будет исполняться.
4: Ну, к несчастью, я сейчас один. Мне вряд ли кто-то составит компанию.
5: А, аудитории нет. Ну, представьте себе, что вы же в прямом эфире, у вас компанию по ту сторону... Радиоприемника составят. Многие, многие составят.
4: Ну, давай.
3: Давайте. Давайте, Шура.
4: Давайте
3: Шура из Кёльна. Песня о родине.
4: Да. Это будет моя премьера. Премьера.
5: То есть вы исполняете, конечно, впервые эту песню?
3: Он вообще впервые поет.
4: Впервые. Нет, я пою не впервые. Я впервые пою для столь большой аудитории.
3: Вот, да.
4: Скажем так.
3: Международную.
5: Эту песню.
4: Ну что же.
3: А это, кстати, кто композитор, с чего начинается родина?
4: Это... автор текста Матусовский, композитор Бастнер.
3: Итак.
4: С чего начинается родина? Исполняет Шура. С чего начинается родина? С картинки в твоем букваре. Хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той...
5: Не, все равно...
3: Ну почему такой смех перед словом «мать»? Ну не надо. Ну пусть допоет все-таки, надо допеть. А может...
4: С той песни, что пела нам мать. Угу. С того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. Странно, да. Никогда не задумывался над текстом. Вот сейчас.
3: А вот надо бы задуматься. И никаких глумливых хихиканий не надо, потому что хорошие слова, глубокие, осмысленные, правильные.
5: Вот вы представляете себе, Шура, еще несколько минут назад, что вы, находясь в Кёльне, исполните вот сейчас... перед всем мировым сообществом на всех континентах вас слышали, вас

0: средства на карточке. Но все, что нужно, надеемся, да, что Шура из Кёльна нас услышал. Поэтому мы еще эту тему продолжим.
1: А сейчас немножко музыка об радио «Чип и Дук».

the time that's been stolen.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чапльдук. Обратно мы самые первые.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: В эфире «Несвежие новости» на радио «Чебальдук», в студии Карим Яблоков. Витебск. 3000 ковров изготовила в этом году ткачиха Витебского коврового комбината Раиса Херувимова. Молодая ткачиха – первая ковровщица республики, перешедшая на обслуживание 3 станков вместо одного. Душанбе. Оперу «В бурю» Тихона Хренникова поставил Таджикский академический театр оперы и балета имени С. Айни. Этот спектакль, посвященный 50-летию образования СССР, пример плодотворного содружества мастеров искусств Москвы и Душанбе. Продолжаем не очень свежие новости на радио «Чебальдук» по материалам газеты «Комсомольская правда» от 1 мая 1972 года. Йошкар-Ала. Первые троллейбусы пошли в канун 1 мая по новой кольцевой линии, соединившей Заводской район города с Ленинским проспектом и железнодорожным вокзалом. Теперь протяженность троллейбусных маршрутов в Йошкар-Але составляет почти 30 километров. К концу пятилетки этот вид городского транспорта станет основным. Продолжаем не очень свежие новости. И о спорте. Хоккей. Выбыли из розыгрыша кубка бронзовые призеры прошлогоднего чемпионата страны ленинградские армейцы, проигравшие Челябинскому трактору со счетом 3-5. Сегодня состоялись полуфинальные встречи. Химик выиграл в Челябинске у трактора 4-2. Шайбы забросили у трактора Шорин, М. Природин, у химика Савцилла 2, Лексюткин и Сырцов. Погода. Мурманская, Архангельская области. Местами снег плюс 2, минус 2. Ленинградская область, Республики Прибалтики, Белоруссия. Преимущественно без осадков 9-14. На юге Литвы и Белоруссии 19-20. На южном берегу Крыма до 20. Таков прогноз погоды на 1 мая 1972 года. Это были не очень свежие новости на радио «Чебальдук». С вами был Карим Яблоков.

0: Là-bas c'est naturel, là-bas ok. Для тех, кто коллекционирует шнуры от старых проводных телефонов. Прозвучала эта композиция. Ну, а следующий трек...
1: А следующий трек для тех, кто любит пяткой хлопать по пустому пластиковому стаканчику.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное. Эластичное. Транспарентное. Волатильное. И молодильное. Радио.

Интеллектуал – это человек, который пользуется большим числом слов, чем необходимо, чтобы сообщить собеседнику больше, чем ему самому известно. Дуайт Эйзенхауэр.

0: y así pasar los días. Y yo voy desesperando. Y tú contestas.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: Дунг.
1: Чип и Дуг. Старое доброе интернет-радио.

0: мало кто всерьез задумывается о том, что хотя первое огнестрельное оружие было сконструировано лишь в 12 веке,
1: однако первобытные люди открыли огонь уже 500 тысяч лет назад. Задумайся.

0: Просим минуточку вашего внимания для короткой информации. Пожалуйста.
1: Александр Семенович Пушкин. Михаил Артурович Лермонтов. Лев Никанорович Толстой. Николай Феликсович Гоголь. Фёдор Ашотович Достоевский. Владимир Иванович Маяковский. Сергей Муслимович Есенин. Филипп Леонидович Сталин. Феликс Эдмундович Лещенко. Лев Валерьянович Троцкий. Антон Павлович Смехов. Вениамин Расулович Гамзатов. Расул Иванович Газманов. Родион Михайлович Салтыков-Щедрин. Петр Олегович Петров-Водкин. Алла Емельяновна Пугачева. Емельян Степанович Разин-Шатуновский. Филипп Бедросович Коллинз. Лавр Мартиросович Шнитке. Дмитрий Анатольевич Шостакович. И Владимир Владимирович Ленин.
0: Мы передавали список знаменитых российских однофамильцев, известных российских писателей, музыкантов, звезд эстрады, политических деятелей по результатам последней переписи населения Российской Федерации. Продолжение следует.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.